0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: сочный граф.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. When the sun...

0: реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
2: С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Радио Рекорд Самара в Марс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
8: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Дэнс лето
7: на рекорде. Лето.

0: Рекорд. Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
1: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Интеграция» на сайте наш.ком.рф.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «Квадропрофи.ру».
7: Обычный день, если ты не в «Супре».
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
9: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
10: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12-4. ОГРН 1-0-8-6-3-31-0-1-3-3-0.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 7 часов в Самаре. Доброе утро. Саш Йелыш меня зовут. Еще одно мега утро проведу с тобой. И будем приводить тебя в чувство в самую рань. Осталось только самому окончательно проснуться. Поэтому давай вместе. С тебя активность, а с меня много кофе, музыки и твои любимые рубрики. Ну и в этом часе через 15 минут сразу кофе троим, а немного позднее разыграем кофе плюс десерт. Ну а теперь рассказываю, с чего будем мы просыпаться сегодня. В этом часе по музыке у нас новинка. Catfish, That Girl.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Ну и прямо сейчас мы узнаем, что приготовили нам на сегодня астрологи. Овны, убавьте обороты, излишняя спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы, сегодня идеальный день для укрепления деловых связей и важных звонков. Близнецы, обратите внимание на сны и тайные подсказки своего подсознания. Раки, проявите инициативу, заявите о себе руководству во весь голос. Львы, звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или приятные подарки. Девы, сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы, займитесь планированием бюджета, временно откажитесь от спонтанных трат.

Скорпионы. Отличный момент, чтобы начать полезную привычку либо тренировки. Стрельцы. Вас ждет романтический сюрприз или очень приятное новое знакомство. Козероги. Смело делегируйте задачи. Не нужно тащить абсолютно все на себе. Водолей. День принесет блестящую идею. Обязательно запишите ее в блокнот. Ну и, наконец, рыбы. Проведите этот вечер в компании друзей. Вам необходима хорошая перезагрузка. Более подробный гороскоп ищи в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

три пригласительных в кофейню на двоих. И правила простые. Играем в Индемикс. Я ставлю один из наших микромиксов. Ну, а твоя задача насчитать количество треков, что в нем замиксованы. И верное число нужно прислать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 10-й, 20-й и 30-й, сразу трое верно ответившие, получат пригласительные в кофейню. Ну, а теперь давай не будем тормозить и сразу будем слушать микс. Лови.

0: Напиши, сколько треков ты насчитал. Ну, а я дам небольшую подсказку. Треков было 6, а может быть, треков было 8. Вот эти два варианта. Ну, либо тот, который у тебя получился. Напиши в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Напоминаю, что сразу трое, 10, 20 и 30 верно ответившие, получат пригласительный в кофейню на двоих.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну и далее, кратенько еще расскажу тебе, что происходит за окном. В Самаре сейчас 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. В середине дня до плюс 27, облачно с прояснениями. Ну а вечером температура воздуха опустится до плюс 24. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 2 балла. Дороги почти свободны. К примеру, по «Авроре» от Московского шоссе до Партизанской ехать 10 минут. И та же история на «Победы» от Александра Матросова до Псковской. Ожидается, что пробки совсем скоро начнут расти и к 9 часам достигнут 4 баллов.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
4: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Pride. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Pride. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Pride. Сообщество сильных. Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
5: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров Альфа-Банк.
6: Оцените свои финансовые риски и возможности.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Дэнс лето.

Подводим итоги нашего первого мега-утреннего розыгрыша. И я напомню, что прямо сейчас на кону у нас 3 пригласительных на двоих в кофейню. И не так давно я ставил тебе один из наших мини-миксов. Твоя задача была насчитать 8 треков. И восьмерочку нужно было отправить в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Воробьева Дарья, Шестаков Ярослав, а также Миша Макаров стали 10-м, 20-м и 30-м верно ответившим. Ребята, поздравляю с добрым утром вас и отличного начала рабочего дня. Ну а впереди еще мы разыграем кофе плюс десерт, поэтому не тормози, давай вливайся.

0: Рекорд. Новости.
1: 7:30 в Самаре. Делюсь с тобой последними новостями. Региональный оператор потратит почти 30 миллионов рублей на расширение автопарка для вывоза мусора в Самарской области. АО «Экология» разместил закупку на аренду спецтехники с экипажами для усиления работы в 5 муниципалитетах региона. Компании требуется 13 единиц техники, 2 ломовоза, 5 мусоровозов с боковой загрузкой и 6 с задней. Машины возьмут в аренду на 2 месяца. За это время подрядчик должен вывести на полигон свыше 3,8 тысяч тонн отходов. 11 августа в Самаре спасатели дважды предотвратили трагедии на воде. Во вторник, 11 августа, около 2 часов дня на пляже Полевой спуск спасатели вытащили из воды 16-летнего юношу. После осмотра медики отказались от госпитализации. Об этом сообщили в МЧС. Аналогичный случай произошел около 4 дня на пляже Барбошина-Поляна в Кировском районе. Спасатели спасли 16-летнего юношу, который после осмотра отказался ехать в больницу. Собаки различают выражение человеческого лица, выяснили австрийские ученые. Специалисты изучали мозговую активность 12 домашних псов с помощью МРТ. Животным показали фото радостных, злых и грустных людей. В итоге собачий мозг не только сортировал мир на хорошее и плохое, но и различал детали плохого. Больше новостей найдешь в наших информационных круглосуточных каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: продолжаем просыпаться с главной танцевальной, поэтому лови еще небольшой заряд бодрости в виде кофе плюс десерта. И если вдруг ты еще не успел позавтракать, то это будет в самый раз. А, кстати, кофе и десерт у нас на двоих от горожанина. Нового места на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. Ну а чтобы победить, тебе нужно просто вспомнить, какой из треков играл в этом часе. Я поставлю тебе два небольших отрезка, ну а ты уже напишешь первый, либо второй в личке нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» и оставишь номер мобильного телефона. Будешь 20-м верно ответившим, попадешь в эфир. Этот трек играл в этом часе. Либо же этот. Пиши цифру 1 либо 2 в личку нашего телеграм-канала, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Напомню, будешь 20-м, получишь кофе плюс десерт от горожанина.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну, еще поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках в Самаре сейчас. 18 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в середине дня до плюс 27, ну а вечером облачно с прояснениями и 24 градуса. Тепла. Такую погоду нам обещают синоптики. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 3 балла. Местами есть затруднения. На Заводском 10 минутки от 22-го партизда до Кабельной и от Кирова до Земица. Также минут 5 ехать вновь под Заводскому от проспекта Кирова до Кабельной и по Москве на 22-го партизда и до Советской Армии.
1: Рекорд. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-vipauto.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение этого месяца на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Подробности по телефону 8 846 212 0101. Ждем вас в VIP-авто. По адресу улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте 279-00-99.
9: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1086-3100-1330.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: 7.50 в Самаре. Подводим итоги нашего утреннего розыгрыша. Кофе плюс десерт от Горожанина. Я напомню, что Горожанин — это новое место на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. И не так давно я ставил тебе два небольших отрезка из треков, и тебе нужно было вспомнить, какой из них играл в этом часе. Цифру 1 нужно было прислать в личку нашего телеграм-канала либо группы ВКонтакте. С чем 20-м исправился Дмитрий? Дима, доброе утро тебе.
1: Доброе утро.
0: Ну, верно ответил, я тебя поздравляю. Вот тебе вот такое начало рабочего дня. Аплодисменты тебе звучат. Расскажи, ты уже на работе, двигаешься? Либо ты сегодня вообще отдыхаешь и просто ты жаворонок?
1: Ну, уже на работе, да.
0: Ну все, хорошо тебе отработать. Ну и, конечно, забегай за кофе и десертом в Горожане. Но мы остаемся здесь на главной танцевальной. Продолжаем просыпаться и набираться сил.

0: 5 и детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 8.01 в Самаре, доброе утро, продолжаем приходить чувства, зовут меня по-прежнему Саша Елыш, и здесь во Франции прошел чемпионат по свиному визгу. Жюри оценивали артистизм, технику, а также костюмы участников. Примерно тем же самым мы и будем заниматься в рубрике «Трэш-пати», где слушаем неформатные треки, обязательно будет в этом часе. А еще засада, так что делимся наблюдениями на дорогах. В нашей телеге висит специальный пост, который так и называется, так что не стесняйся, пиши, где экипаж ДПС, либо где образовалась яма. Ну а в середине часа обязательно зачитаю. Из музыки в этом

альбом от Солова, Redline и Mitchell. Ну а новый час на рекорде откроет Moving to the Sun, Hugel. Это мега утро на рекорде. Просыпаемся.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Ну и прямо сейчас мы узнаем, что приготовили нам на сегодня астрологи. Овны, убавьте обороты, излишняя спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы, сегодня идеальный день для укрепления деловых связей и важных звонков. Близнецы, обратите внимание на сны и тайные подсказки своего подсознания. Раки, проявите инициативу, заявите о себе руководству во весь голос. Львы, звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или приятные подарки. Девы, сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы, займитесь планированием бюджета, временно откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы. Отличный момент, чтобы начать полезную привычку, либо тренировки. Стрельцы. Вас ждет романтический сюрприз или очень приятное новое знакомство. Козероги. Смело делегируйте задачи. Не нужно тащить абсолютно все на себе. Водолей. День принесет блестящую идею. Обязательно запишите ее в блокнот. Ну и, наконец, рыбы. Проведите этот вечер в компании друзей. Вам необходима хорошая перезагрузка. Более подробный гороскоп ищи в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов 15 минут в Самаре. Мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2Ошники, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную водичку рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые. Заранее ты отправляешь фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона. И случайным образом во время розыгрыша мы выбираем одного из участников, звоним, если дозвонились. Ты решаешь, забрать ли всю водичку, которая у нас скопилась, либо частью поделишься со следующим участником. А всегда у нас на раздаче 4 бутылки плюс то, чем поделился предыдущий участник. Играем через несколько минут. Если еще не отправлял фразу «хочу пить», можешь сделать это сейчас, а вдруг рандомайзер выберет тебя.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и само собой, по погоде и пробкам быстренько пробежимся. В Самаре сейчас 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в середине дня до плюс 27, и вечером облачно с прояснениями и до плюс 24. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла, местами появились затруднения. На заводском в основном там 15 минутка от профильной до кабельной, 10 минутка от Кирова до Земица, и та же история от проспекта Кирова и до кабельной, там же по заводскому шоссе. Революционная, там 5-минутка от Печорской до Москвы, и на Москве также минут 5 ехать от Революционной и до 4-го проезда.
0: Рекорд. Реклама.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик полоса «Захинстропроект» на декорации на сайте наш.ком.рф.
5: Вау, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
0: Реклама в Самаре. 212-9990.
9: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас на главной танцевальной стартует утренняя, даже я бы сказал, мега утренняя раздача фирменной, эксклюзивной воды рекорда от бренда «Кристальная». И быстренько напомню правила: ты отправляешь заранее фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона, и мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним и предлагаем забрать воду, если ты берешь трубку, если нет, то не становишься H2Ошником. И наш рандомайзер определился, звонить мы будем Андрею, 2641, последние цифры его мобильного телефона. А на кону у нас, кстати говоря, стратегический запас 10 бутылочек фирменной воды рекорда. Звоним Андрею, если он берет трубку, он может забрать все, а может поделиться уже со следующим участником, и тот заберет еще больше. Ждем, когда появится Андрей в эфире. Надеюсь, он уже проснулся, слышит нас и готов забрать 10 бутылок, либо же чуть поменьше. Много гудков уже есть, да? Андрея пока нету. И не торопится.
2: Алло.
1: Андрей, доброе утро. Это Радио Рекорд Самара. Мы тебя разбудили?
2: Нет.
1: Нет, ты уже все, ты уже в боевой готовности, уже готов начинать этот день. Андрей, скажи, отправлял же фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала?
2: Да, да, отправлял.
1: Так у меня вопрос соответствующий. Все заберешь? Либо поделишься со следующим участником?
2: Поделимся, давай.
1: Ну вот, а мог бы забрать 10 бутылок. Но 3 штучки тоже неплохо, Андрей. Я тебя поздравляю, как минимум ты стал H2Ошником. Ну и 3 бутылочки достаются тебе. В следующий раз кто-то выиграет даже еще больше. Андрюх, тебе доброе утро и классного начала рабочего дня. Но мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Совсем скоро рубрика «Засада», поэтому заглядывай в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». И пост «Засада» уже висит, поэтому не стесняйся, пиши свои наблюдения на дорогах, где находится экипаж ДПС, вдруг какая-то авария случилась, либо и что. Все важно, все нужно, и будем зачитывать уже совсем-совсем скоро.

0: Засада на рекорде.
1: Это засада на главной танцевальной, та самая скрепная рубрика 8.30. И здесь мы делимся информацией о сложностях на дорогах, иногда говорим, где находится ДПС, ну и разные такие вещи. Все это пишется под специальным постом в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», поэтому заходи, гляди, не стесняйся, пиши и делись своей информацией. Ну а я пока расскажу, что прямо сейчас уже написали. Олимпийская после рынка в сторону Ракиты, ЦУМ Вилоновская, стоят также пост «Сок» на кольце. Ну, кстати, информация не супер свежая, но все равно возьми на заметку. Ташкентская, Карла Маркса, пост на гостинице «Моя». Также Народная, Башнефть, Экипаж активно. Солнечное кольцо в сторону Рубежная с двух сторон. Дальше на Ленинской после Красноармейской из города. Буянова на пересечении с Ульяновской. И вот-вот свежак. Магистраль Центральная после Петра Дубрава в сторону города Двое. Пока что это вся информация, которая есть. Если что, заглядывай, пост висит абсолютно весь день, поэтому никаких стеснений, делимся полезной информацией и помогаем друг другу доехать туда, куда ты едешь.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Классный трек от Джоэл Кори Уисмер прозвучал только что, прямо сейчас. Но, а теперь мы пойдем от обратного. Рубрика Трэш-пати. Здесь мы слушаем что-то неформатное, что-то может быть забавное, либо отвратительное. В любом случае, ты эту рубрику любишь, это я знаю, поэтому прошу тебя делиться своими впечатлениями во время прослушивания следующей композиции в личке нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну, а следующий трек мы уже, кстати, приготовили. Как только его прослушаем, я задам вопрос по теме композиции. И если верно ответишь, 20-м, там же в личке телеграм-канала, либо группы ВКонтакте, получишь от нас еще и приятный бонус в виде билетов в кино на двоих. Ну, а теперь приготовься и давай слушать. И, конечно, делиться своими впечатлениями в сообщениях нашей телеги, либо группы ВКонтакте. Следующую композицию лови.
2: За окнами дождь, тревожь, по новой тревожь.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Вот такая вот тема у нас на сегодня. Многие воздержались от того, чтобы прокомментировать содержание данной композиции. Вот Серега написал, что ему убежать охота, собственно, на это и была, мне кажется, и рассчитана эта композиция, просто пугать людей. Но, в принципе, если немножко вокальчик подправить, будет вполне себе отличная современная песня, которую можешь услышать где-нибудь на других радиостанциях абсолютно каждый день. Итак, я обещал

0: подарю 2 билета в кино. Итак, внимательно слушаю вопрос. Что распахнет на входе, когда придет героиня этой песни? Два варианта. Окна, либо плащ. Вот. Вот такие два варианта. Пиши свои в личку телеги, либо группы ВКонтакте. Окажешься 20-м. Подарим тебе билеты в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну, а пока ты вспоминаешь, что же там распахнет героиня, расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды. С середины дня до плюс 27. Достаточно жарко сегодня будет. Ну, а вечером 24 градуса, облачно с прояснениями. Загрузка дорог не изменилась, и сервисом Яндекс.Карты на 4 балла местами затруднения. Вот так вот оценивает Яндекс. 10-минутки в основном из таких вот. Это и все они на Заводском шоссе от Кирова до Кабельной, от 22-го партизда до Кабельной и от Кирова до Земенца. Все это, напомню, по Заводскому шоссе. Ну и 5-минутки на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой и на Димитрово от Молодежной до Московского шоссе.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара, улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на avroramol.ru. 18+.
1: Эволют «Самара Авто». Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей «Эволют» в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу «Самара Авто». Южное шоссе, 14Б, строение 2.
2: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
1: Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Дэнс лето.
1: На рекорде.
4: Лето.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Подводим итоги нашей утренней рубрики «Трэш-пати». Не так давно слушали мы один из наших неформатных треков под названием «Дожди». И я задал тебе вопрос по теме. Что же распахнет на входе, когда придет героиня песни? Дал два варианта ответа. И это варианты были окна, либо плащ. Верный ответ, конечно же, плащ. 20-й верно ответила в личке нашего телеграм-канала и группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» Афанасьева Даша. 11-02 последние цифры мобильника. Поздравляю, билет в кино на двоих достаются именно тебе. Ну а мы продолжаем просыпаться здесь вместе с главной танцевальной. Еще больше интересного, а также музыки впереди.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 9.01 в Самаре. С добрым утром тебя. И новый мега-утренний час. Начнем мы с факта. Я знаю, что многие, я сам так часто делал, чтобы поумничать, рассказывать, что кровь пьют только самки комара или что арбуз на самом деле ягода. Ну вот, если ты из таких, вот тебе еще один факт. Кофе на самом деле тоже ягода. Сами кофейные зерна — это семена внутри этих ягод. А сам кофеин — это вообще пестицид, чтобы жуки меньше ели эти ягодки. Так вот, любителям кофе в этом часе приготовиться. Разыграем три пригласительных на двоих в кофейню уже совсем скоро, поэтому следи за эфиром. Ну, а я пока расскажу, что будем слушать этим мега-утром. Джоэл Кори, Devotion. Также в этом часе услышим крутой трек от Global DJ «Sex on the Streets». Еще будет «Ave, Meet Me in the Dark». И абсолютная классика, но в ремиксе от RG Paul Oakenfold «Resurrection». А новый мега-утренний час откроет Алефа Беннер и Рене Миллер «Body Talk». Это мега-утро на рекорде. Погнали!

0: Гороскоп на сегодня.
1: Ну и прямо сейчас мы узнаем, что приготовили нам на сегодня астрологи. Овны, убавьте обороты, излишняя спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы, сегодня идеальный день для укрепления деловых связей и важных звонков. Близнецы, обратите внимание на сны и тайные подсказки своего подсознания. Раки, проявите инициативу, заявите о себе руководству во весь голос. Львы, звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или приятные подарки. Девы, сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы, займитесь планированием бюджета, временно откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы. Отличный момент, чтобы начать полезную привычку, либо тренировки. Стрельцы. Вас ждет романтический сюрприз или очень приятное новое знакомство. Козероги. Смело делегируйте задачи. Не нужно тащить абсолютно все на себе. Водолей. День принесет блестящую идею. Обязательно запишите ее в блокнот. Ну и, наконец, рыбы. Проведите этот вечер в компании друзей. Вам необходима хорошая перезагрузка. Более подробный гороскоп ищи в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

0: пробки.
1: 7.16 в Самаре, и далее по-быстренькому поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды, в середине дня до плюс 27, ну а вечером облачно с прояснениями и до 24 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное. 10-минутки продолжаются на заводском шоссе от Кирова до Земица, от профильной до кабельной и от Кирова до кабельной. Также еще присутствуют небольшие заторы на Димитрово от Молодежной до Московского шоссе, на Антон от Карбышева до Авроры и 5-минутка на Москве от Ташкентской до Димитрова. А еще я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе, Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, приколы и розыгрыши, а также еще опросы. Прямо сейчас в нашем Телеграм-канале проходят опросы о людях-голубях, а также о том, увеличилась ли твоя зарплата за последние 5 лет. Поэтому не стесняйся, заходи и комментируй, а также голосуй.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2020.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом».
9: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
12: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
13: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:30. Делюсь с тобой последними новостями. Самолет, упавший в Самарской области, орошал поля. По предварительным данным следователей, 12 августа в селе Новая Жизнь Кошкинского района Ан-2 упал во время орошения полей. Пилот получил травмы и сейчас находится в больнице. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Проводится проверка. В Самарской области провели почти 800 проб хлеба и сладостей. 46 из них не соответствовали установленным требованиям. В 43 случаях нарушения нашли по микробиологическим показателям, еще в 3 по физико-химическим. При этом некачественная продукция не попала на прилавки. Из оборота также изъяли 7 партий общей массой более 2,1 тонны. Причинами стали отсутствие полной информации о товаре и истекший срок годности. Похолодание в Самару придет в пятницу, следует из прогноза Яндекс.Погоды. Ожидается до 15 градусов в дневное время. В выходные синоптики обещают такую же температуру. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных каналах Telegram и Max Radio Record Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет. Record реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
13: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Лето.

0: Продолжаем заряжаться правильным настроением, классной музыкой. Ну и, конечно же, кофе тебе подгоняем этим мега утром. И прямо сейчас разыграем сразу три пригласительных в кофейню на двоих. И правила простые. Сейчас вспоминаем, какие треки играли в этом часе. Я поставлю тебе два небольших отрезка. Ну а ты вспомнишь, какой из них первый либо второй звучал не так давно. Поэтому лови первый трек. Он звучал в этом часе. Либо же вот этот трек звучал в этом часе. Пиши цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 10, 20 и 30 верно ответившие получат пригласительный в кофейню на двоих. Не тормози.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну и пока ты шлешь цифры в личку телеги либо группы ВКонтакте, я расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 21 по данным Яндекс.Погоды. В середине дня до плюс 27, ну а вечером облачно с прояснениями и до 24 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается на 4 балла, местами есть затруднения. Все так же тормозит заводское шоссе, но не вот прям сказать, что сильно. 10 минутки на профильной до кабельной, от Кирова до Земица и от Кирова до кабельной. Также минут 5 ехать по проспекту Масленникова от Мичурина и до Новосадовой. По музыке скоро услышим Uncle Flex, а также Эвелина Рокстона.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: подводим итоги нашей мега-утренней раздачи пригласительной в кофейню. И не так давно слушали мы два трека. Я предлагал вспомнить, какой из них играл же все-таки в этом часе. И цифру 2 нужно было отправить в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Это был Пол Акинфол «Resurrection». И 10-м, 20-м, 30-м верно ответили Герасимова Диана, Малышев Константин, а также Макс Пономарев. Ребята, поздравляем, заряжаемся отличным настроением. Ну и, конечно, продолжается мега-утро здесь, на главной танцевальной. Впереди еще много всего интересного.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: С добрым утром, 10 часов в Самаре. Мега утро в самом разгаре, зовут меня Саша Елыш, еще час проведем вместе. И почти целая палетка фирменной рекордной минералочки ждет тебя совсем скоро. Ну, как ты понял, играем в ваш двоушников, в нашу летнюю тему в этом часе. И если ты еще не присылал заявку, можешь сделать это сейчас. Достаточно один раз написать фразу «хочу пить» и оставить номер мобильного телефона в личку нашей телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну, а теперь рассказываю по музыке, что будем слушать в ближайшие 65 минут. А здесь у нас Фишер. What a life. Еще услышим новую работу от Афроджека. Будет диджей Гоя Мичико.

подарки. Девы, сохраняйте спокойствие. Любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы, займитесь планированием бюджета. Временно откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы. Отличный момент, чтобы начать полезную привычку, либо тренировки. Стрельцы. Вас ждет романтический сюрприз или очень приятное новое знакомство. Козероги. Смело делегируйте задачи. Не нужно тащить абсолютно все на себе. Водолей. День принесет блестящую идею. Обязательно запишите ее в блокнот. Ну и, наконец, рыбы. Проведите этот вечер в компании друзей. Вам необходима хорошая перезагрузка. Более подробный гороскоп ищи в нашей группе ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2Oшники, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную водичку рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые. Заранее ты отправляешь фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона. И случайным образом во время розыгрыша мы выбираем одного из участников, звоним, если дозвонились. Ты решаешь, забрать ли всю водичку, которая у нас скопилась, либо частью поделишься со следующим участником. А всегда у нас на раздаче 4 бутылки плюс то, чем поделился предыдущий участник. Играем через несколько минут. Если еще не отправлял фразу «Хочу пить», можешь сделать это сейчас. А вдруг рандомайзер выберет тебя.
0: Рекорд. Погода.
1: Но пока готовишься к звонку, я быстренько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре 21 градус, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 27, вечером плюс 24, облачно с прояснениями. Согласно сервису Яндекс.Карты, загрузка дорог оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения, 15-минутка на Заводском от профильной до кабельной. И та же история на Нововокзальной, от Новосадовой до Московского шоссе. Из более-менее крупных это все. Есть еще 5-минутки на Аврора от Антошки до Москвы. И на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, также по Новосадовой. От Шверника до Нововокзальной минут 5-6 ехать.
0: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
4: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Наконец-то дождались нашей мега-утренней раздачи фирменной рекордной воды от бренда «Кристальная». И не так давно я говорил, что нужно всего-то навсего заранее единожды написать фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставить номер мобильного телефона. И во время вот таких вот розыгрышей мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним ему и предлагаем забрать весь куш, который у нас прямо сейчас накопился. А у нас всегда копится так: 4 бутылочки на раздаче плюс то, чем поделился либо не поделился предыдущий участник. Таким образом, у нас сейчас 11 бутылочек на кону. Рандомайзер определился с участником, им становится Макс 2317, последние цифры его мобильника. Звоним Максиму, думаем, он проснулся уже, время-то уже достаточно позднее утро, как говорится. Ждем, когда появятся гудки, и сам Максим, если он вообще возьмет трубку. Если не возьмет, то 11 бутылок останется у нас здесь на следующий розыгрыш сразу. Итак, пока не торопится Максим брать трубку, не бежит к телефону, сломя голову. Ну что? Либо два варианта, 50 на 50, либо он возьмет трубку, либо мы попадем на автоответчик. Либо, может быть, уже на работе, и мы его слишком сильно отвлекаем. Но игра есть игра, ждем. Три. Два. Один. И мы можем ждать еще до следующего утра. Но делать мы так не будем. 11 бутылочек остается у нас также на розыгрыше. Если хочешь, чтобы они достались тебе, просто напиши фразу «Хочу пить» в личку телеги, либо группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставь номер мобильного телефона, и, возможно, в следующий раз позвоним именно тебе, и 11 бутылок достанутся тебе.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:30 в Самаре. Делюсь с тобой последними новостями. В Самаре из 6500 многоквартирных домов промывку провели в 2400 зданиях, опрессовку в 438. По управляющим компаниям, которые медлят, проводят проверки. Об этом сообщил руководитель госжилинспекции губернии Георгий Степанян. Каждый четвертый самарец увольнялся на испытательном сроке. Причины – высокая нагрузка, токсичный руководитель, плохие условия, хаос в компании и несоответствие обещаниям. 4% сталкивались с увольнением по инициативе работодателя. 62% успешно прошли испытательный период и остались в компании. В парке Воронежские озера идет четвертый этап благоустройства. Готовят основание дорожек. Скоро установят 11 скамеек, арт-объект «Мостик», 30 опор освещения, высадят около 1500

0: освещение и камеры. Восстановят фонтан. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных интерактивных каналах в Телеграме и Максе Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
12: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.RB. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и в финале этого мега-утра делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 23 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Днем до плюс 27, ну а вечером до 24 градусов, облачно с прояснениями. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла, местами есть затруднения. Самое большое и крупное наблюдается на Заводском шоссе, около 15 минут ехать от профильной до кабельной. Также на Москве 10 минут от Революционной до Авроры, и на самой Авроры также в районе 10 минут стоять от Антошки и до Московского шоссе. Ну еще минут 5-7. На Соколова проведешь от Лесной и до Новосадовой. А еще напомню тебе о том, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любого места, где бы ни находился и чем бы ни занимался. Если ты дома, просто попроси умную колонку, скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну, либо еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте, в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Главное, не забудь поставить местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи. Ну, а что касается музыки, скоро услышим Фила, а также будет Фишер с работы What a Life.
0: Рекорд. Реклама. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект декларации на сайте наш.ком.рф.
0: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
7: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детские безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
8: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1-0-8-6-3-31-001-3-3-0.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: А у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И вейкаперы на рекорде. Мы еще час будем с вами любовный гороскоп в этом часе. Не пропускайте. И, конечно же, ватафакты у нас тоже впереди. А пока переходим к актуальным новостям, которые у нас имеются на данный момент. Пуанты с автографами прим золотого состава Мариинского театра выставят на торги, сообщили в Литфонде. Представляешь? Лидирующая ставка за них составляет 24 тысячи рублей, а аукцион начнется с 15 августа.
1: 24 тысячи рублей?
0: 24 тысячи рублей за пуанты и с автографами.
1: Это я потяну.
0: Ты потянешь?
1: Да.
0: Я думаю, тебя опередят фуд-фетишисты.
1: Сколько? 25 заплатят?
0: Я думаю, что это их история, возможно. Они как-то... 25 ты уже не потянешь, да? 24, пока все норм, ты укладываешься.
1: Такая, здравствуйте, а можно посмотреть автографы?
2: Да.
1: А понюхать? Извините, не узнаю запах Плесецкой.
0: Вот. Я брал колготы. Они... пахли иначе. В общем.
1: Где волочко? Не вижу следов от шпагата.
0: Дома ее на рейс не пустили. Вот я новость недавно видел. Она опоздала. И очень жаловалась, что ее не пустили на рейс.
1: Знаешь, почему она опоздала?
0: Почему?
1: Она в рамку не проходила, потому что в шпагате сидела.
0: Хорошо, хорошо. Но история интересная, как коллекционная, наверное, для тех, кто... А почему просто не выставить в музей? Почему нет у Мариинского театра?
1: Ну вот, не хотят. Хотят на этом заработать. 24, грустно, конечно.
0: 24 тысячи рублей?
1: Да, ну скинулись бы всем музеям и оставили бы у себя.
0: Выкупили сами у себя.
1: Да, и осталось бы еще 13 500. Вейкаперы. На рекорде.

0: мейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, чем порадуешь сегодня? Подсолнухами?
2: Подсолнухами нет, рано еще.
1: Ну, день подсолнухов сегодня.
2: Ну, сегодня же и день слонов вообще-то еще.
1: Ну, есть такое.
2: Да. Итак, слоны обладают выдающейся памятью, которая помогает им запоминать важные маршруты к водопоям и узнавать других слонов даже спустя годы.
1: Они очень умные животные, я тоже слышал про это.
2: У них очень большой мозг, и там они много чего запоминают. Память у них, конечно, феноменальная. Он такой, о, здорово, слон.
1: Да, они помнят еще даже своих дрессировщиков, грубо говоря, ну как это называется, опекунов, правильно, да. В той стране, в которой находятся слоны, с самого детства. То есть уже слон может прожить там несколько

0: десятков лет и вспомнить того человека, обнять его, побежать к нему, обрадоваться.
1: То есть уже пожилой дрессировщик может идти по зоопарку, подходит к клетке, словом, просовывает вот так вот хобот. Хватит уже, говорит, где полтос? Ты что думал, я забыл, что
0: ты занимал у меня три кокоса, мужик.
1: Давай сюда.
0: Давай.
1: Итак, зубы у слонов меняются на протяжении всей жизни около 6 раз. Последние зубы вырастают в 40 лет.
0: Они выпадают просто так же, как и у людей молочные?
1: Ну, получается так, да. Но бивни, возможно, нарастают постоянно. Только если сломать, да, вот, то, так тогда уже его не возобновить, потому что мы видели эти однобивневых слонов в мультиках, как минимум. Вот, а зубки так все время, да, видимо, выпадают, меняются. Вот. Слоны абсолютно не умеют прыгать.
0: Да, кстати, они же падают просто.
1: Да, у них 4 коленки. Кстати, у слонов 4 коленки. Так. Нет локтей, у них 4 коленки. Они не умеют прыгать. Вот так вот. А, кстати, вот это занимательный факт для меня. У слонов есть свои похоронные обряды. О. Схожие с человеческими. В случае гибели кого-то из членов стада, слоны обычно хоронят его, выкапывая неглубокую ямку. Угу. Туда заталкивают слоника, там присыпают землей и некоторое время там сидят, провожают его, что могут прикрыть его ветками, ну вот создать ему небольшой вот такой вот барханчик. Вот. Но есть случаи, когда слоны путают своих товарищей с тем, что они, ну, погибли.
0: Они
1: то
0: просто спят.
1: То есть спящего слона, да, который там просто отдыхает, они могут принять... Он помер.
0: Так это четвертый факт. Это значит, у них есть пранк.
1: Пранк?
0: Конечно. Но они так прикалываются.
1: Очень умный.
0: Пранк.
1: Либо чтобы забрать. Представляете? Никто не отменял. Слоны гуглили такие. Сколько стоит слоновая кость? Фрэнк умер. Нет, он живой. Он умер.
0: Они такие добрые. Мне нравятся их глаза. Вот они настолько добрейшие. Такое ощущение, душевные, здоровяки такие.
1: Да, во многих странах, где буддизм, их почитают прям вот до нельзя.
0: Я в первом части рассказывал тоже интересный факт, что слониха рожает всего 3 раза за свою жизнь. И далее у нее отрастает борода. Действительно, прям волосы такие жесткие, и она перестает быть привлекательной для других слонов.
1: Мудрейшие.
0: Да, мужики, слоны.
1: И все мудрейшие слоны.
2: Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит ОТО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года. С 13 по 16 августа приглашаем всех в Pride. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Pride. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Pride. Сообщество сильных.
4: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
5: а я общаться не только в чате.
6: Хочу научиться отвечать за свои поступки
7: и самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
8: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
9: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
10: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
11: Максидом.
12: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
13: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
14: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212 99.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 12 августа.
2: Овны, необходимо сделать важный шаг, и тогда станет легче в ваших отношениях.
1: Тельцы, прежде чем сказать или сделать что-то важное, подумайте пути отхода.
2: Близнецы, сегодня небеса рекомендуют вам заняться приобретением или получением в дар братьев наших меньших.
1: Раки, у вас же в этот день и с вашей второй половинкой могут возникнуть разногласия по финансовым вопросам.
2: Львы, будьте оригинальнее в проявлении чувств своей второй половине.
1: А девы, сегодня самый подходящий день для подведения каких-то итогов.
2: Весы, сегодня у вас высока вероятность заболеть чем-то и передать эту болезнь вашей второй половинке.
1: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек не захочет вас отпускать от себя надолго.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто в общении с вами, потому что даже вы сами не будете понимать, что вы говорите.
1: Козероги, сегодня перед вами откроется множество возможностей, одна другой заманчивее.
2: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет очень важно знать, что вы поддержите его в любую трудную минуту.
1: Рыбы, сегодня ваш же любимый человек будет искренне верить в то, что он лучше знает, как вам следует поступить в той или иной ситуации. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: ЕГЭ в России предложили усложнить, а часть школьных олимпиад отменить. С такой инициативой выступил помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, сейчас слишком много выпускников набирают максимальные баллы, но все равно не смогут поступить в желаемые вузы. Фурсенко считает, что более сложные задания позволят лучше определить реальный уровень знаний и распределить абитуриентов по результатам. Сборная Ирана проведет товарищеский матч с командой России осенью. Об этом сообщил президент Федерации футбола. Точная дата и место встречи пока неизвестны. Сербия не планирует вводить визы для россиян. Это опроверг министр по вопросам европейской интеграции страны. При этом он отметил, что вступление Сербии в шенгенскую зону отвечает интересам Белграда, а власти рассчитывают выполнить необходимые технические требования до конца 2027-го. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
10: Реклама ООО «Kärcher». ОКН 104-779-606-3072. Москва.
11: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Так, я тебе сейчас прочитаю заголовок, как это звучит в СМИ. Без оскорбления там кого-то и так далее. Не подумай только.
2: Все, я готов.
1: Нынешнее поколение стало первым, которое оказалось тупее предыдущего. Вот такая история, вот такой заголовок. Теперь к сути. По данным исследований в США, миллениалы в среднем показывают лучшие результаты в математике, грамматике, литературе и других областях вообще наук, чем зумеры. Ты уже улыбаешься, да? Mm-hmm. Довольна этой новостью. Mm-hmm. Есть у этого подтекст, он очень интересный и хороший. Исследователи связывают это в том числе с вас с массовым внедрением смартфонов, ноутбуков, учебу, интерактивных вот этих всяких досок и штук. Вместо улучшения образования гаджеты могли дать обратный эффект. У поколения Z хуже концентрация, как минимум, на том, что может говорить преподаватель. Вообще, в принципе, на жизнь.
2: Они разбавленные.
1: Большие проблемы с вниманием и усвоением информации. Вот в чем проблема, вот что дали гаджеты. Хотя изначально они придумывались для другого.
2: Да?
1: Да. И из-за этого все актуальнее становится проблема на рынке труда. Молодым специалистам приходится конкурировать не только с другим поколением, которое, как оказалось, гораздо умнее, да?
2: Но и с самим собой.
1: Но еще с нейросетями, да, которые забирают все больше стартовых задач. Слушай, интернет, да, внимание забирает у них и так далее.
2: Там и с логической цепочкой-то у людей проблема. Так. Давайте так, я уже вот иду, я вот одной ножкой вот быть ворчливым дедом. Ну, я уже там.
1: Ну, да.
2: И вот я шел однажды вечером, это было почти 12 ночи. И у меня
1: поздно для деда, ну.
2: Да, поздно для деда, да. Я такой еще живчик. Короче, и там подростки орут возле подъезда, заставили. Да. Я говорю: уберите свои поганые мотоциклы с моего подъезда,
1: да,
2: и хватит орать у меня под окнами.
1: Угу. Что
2: они
1: сделали?
2: Они такие, ну, долго пререкались, я говорю, ну, собрались и свалили отсюда. Они отъехали 2 метра под балконы от подъезда. Говорит, мы здесь останемся. Я говорю, вы нехорошие люди. Я говорю, ничего же не поменялось. Он говорит, я говорю, вы орете, и слышно все равно. И один из них такой: извините меня, это гаджеты виноваты. Он говорит, а чем конкретно мы мешаем? Я говорю, ты...
1: Мальчишка.
2: Мальчишка, да. Я говорю, я же тебе, 2 минуты назад сказал, что вы орете. Как конкретно мы орем? Я говорю, громко! Вали отсюда!
1: В общем, он не сконцентрировался уже там, на твоей проблеме, там, на твоих словах.
2: Там есть остаточные знания о том, что ты можешь защищать свои права, что он это делал, mm-hmm. да? Выяснение проблемы, что он где-то как-то видел. Mm-hmm. Но логическая цепочка о том, что ты ближе к часу ночи орешь, да, mm-hmm. под окнами, она у него не складывается. То есть нужно объяснять.
1: Вообще, причина-то понятна. Если это в гаджетах современных и так далее, то просто, ну, в какой-то мере их ограничить. Тогда концентрация вернется. Все просто. Через поколение перешагнем, все будут умные.
2: О, это долгий процесс.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Ясно. По данным Яндекс погода ночью сегодня будет до плюс 18. Возможно, пойдет небольшой дождь. Ну а завтра днем прохладно, до плюс 22 всего и малооблачно, обещают нам. На дорогах города сейчас 4 балла. Местами имеются затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Заводской почти 20 минут движется от профильной до кабельной. Олимпийская стопорится от ЖД переезда до Ракиты. На Нововокзальной 5-минутка от Московского до Новосадовой и на Димитрово от Молодежи до Московского шоссе. Слушай рекорд, и будешь всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день мы заряжаем тебя еще энергией и позитивом с самого утра. В эфире Мега Утро ты можешь делиться тем, на что стоит действительно обратить внимание. В рубрике «Засада» все это происходит. Также мы играем с тобой в наши клевые игры с крутыми подарками, слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати» и рассказываем тебе свежайшую и полезнейшую информацию. И, конечно, продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды H2-шников рекорда. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все подробности можешь слушать в эфире, ну а также смотреть в наших информканалах в Телеге и в Максе. Все это с 7 до 11. Мега утро для детей старше 12 лет. Ну а из музыки через пару минут слушаем с тобой «Got Lucky Mystery». А также слышим с тобой Кельвин Харрис и Клементин Дуглас.
0: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Радио. 12 число августа и 12 часов дня в Самаре. Прогресс не стоит на месте, и закономерно это коснулось и учебных заведений. Поговаривают, что лекции в университетах могут заменить тиктоками. Ученые считают, что вертикальные видео и более интерактивный формат обучения вместо привычных лекций будут более продуктивны и полезны. Но от живого общения, конечно, никто отказываться не собирается. Наоборот, встречи с преподавателями теперь будут интереснее, так как это будут в основном дискуссии и практики. Мы тоже за живое общение в эфире, и совсем скоро кому-то будем звонить и дарить нашу фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Не пропускай подробностей и всегда слушаем с тобой самую качественную музыку на главной танцевальной. В этом часе будут «Соловый», «Redline», «Обла.ком». Послушаем «Эйв», «Meet me in the dark».

0: H2Ошники на рекорде.
1: Ну, вообще, рекорд всегда заботится о твоем здоровье, поэтому дарит тебе только нужные и полезные подарки. Через несколько минут предлагаем тебе стать H2Ошником рекорда и заполучить себе запас нашей чистейшей брендированной воды от бренда «Кристальная». Ну, а чтобы участвовать в нашем суперлайтовом розыгрыше, прямо сейчас отправляй фразу «Хочу пить» обязательно с номером телефона в личку и телеграм-канал или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И еще раз повторю, что обязательно нужно указать номер своего телефона в заявке. Далее по будням несколько раз в день мы рандомным образом выбираем заявку и звоним в прямом эфире. И если звонили именно тебе и ты взял трубку, тогда вода уже твоя. Тебе остается только сделать выбор нелегкий периодами. Забрать все бутылочки, которые у нас на кону, а изначально их, как ты помнишь, 4, и плюсуется то, что остается от прошлой игры. Либо же забираешь себе 3, а остальное идет в следующий розыгрыш. Решать только тебе. Подробности еще раз можешь посмотреть в телеге и в Максе Радио Рекорд Самары. Уже через несколько минут вновь определим следующего H2Ошника рекорда. Не пропускай.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
3: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Дэнс лето
8: на рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Наступило время наших H2Ошников, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что нужно сделать для участия, так это отправить фразу «хочу пить» обязательно с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или же личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, обязательно только указывай свой номер телефона. Подробности и информация о накопленных литрах еще разочек можешь посмотреть ее в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». И напомню тебе правила. Побудем несколько раз в день, мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда решай забрать все накопленные бутылочки или же забираешь 3, а остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Итак, смотрим, кто же у нас здесь хочет пить, а на кону ни много ни мало уже 11 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» накопилось. Целых 11. И как сейчас распорядиться ими у нас Валерия. Номер телефона ее оканчивается на 95-51. Напомню, что мы звоним в прямом эфире. Как ими распорядиться Валерия этими 11 бутылочками сейчас услышим и узнаем. Собственно, нам нужно дозвониться до Валерии. Так, номер телефона мы набрали. Ну что-то пока ответа никакого не последовало.
2: Вы не можете совершать исходящий.
1: Даже так. Так, давайте еще разочек попробуем. Бывает со связью всякое. Но ничего страшного. На то мы, ребята, настойчивые. Чтобы звонить и дозвониться. Надеюсь, именно так и будет. Так, еще разочек набрали номер. Вот тебе, пожалуйста, и гудочки-то уже пошли. Итак, Валерии нужно взять трубочку. И все, и вода уже достается ей.
3: Алло.
1: Алло, Валерия, привет, это Радио Рекорд Самара, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Привет, привет.
3: Привет.
1: Валерия, ты писала, что хочешь пить, жажда тебя мучает, прям вот так и писала. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к 11 бутылочкам нашей рекордной воды от бренда «Кристальная»? Хочешь ли ты забрать их все, либо же поделишься со следующим участником?
3: Поделюсь, конечно.
1: Поделишься? Серьезно? Да. 8 бутылок перейдет на следующий розыгрыш?
3: Да.
1: Вот это круто, вот это круто. Слушай, ну если и дальше продолжится данная традиция, я не знаю, до скольки мы дойдем, может быть до 50, а может быть до сотки. Валерия, ну я тебя поздравляю, тебе достается 3 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Круто тебе, крутого настроения, конечно же, отличного дня, договорились?
3: Да, отлично, спасибо.
1: Ну все, пока-пока. Ну а когда следующий розыгрыш и сколько бутылочек у нас уже на кону? На секундочку, это 12 бутылочек. 12, так что скорее, прям скорее сейчас пиши «хочу пить» номером телефона. Обязательно в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте. Может быть, наш рандомайзер выберет именно тебя. И тебе достанутся эти 12 крутых бутылочек нашей воды.

0: Рекорд. Новости.
1: Во вторник, 11 августа, Вячеслав Федорищев провел заседание Совета по развитию промышленности при губернаторе Самарской области. Глава региона напомнил задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. В их числе укрепление технологического суверенитета, ускорение внедрения отечественных разработок в промышленности, технологии искусственного интеллекта и повышение производительности труда. Губернатор Вячеслав Федорищев оценил масштаб и ход реализации первого в Самарской области проекта жилищного строительства в рамках комплексного развития территорий. Речь идет о ЖК «Матрица», который возводится в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастела и Новосадовой. Общая готовность жилья на данный момент составляет 30%. Сейчас застройщик работает над получением разрешения на возведение второй очереди. Это еще больше 20 тысяч квадратных метров жилья. Всего будет 8 домов переменной этажности. Специализированная ярмарка вакансий для работников склада «Wildberries», пострадавшего в результате атаки беспилотников, состоялась в Новосемейкино 11 августа. Более 30 работодателей предложили около 2000 рабочих мест. Сразу после происшествия кадровый центр работы России Самарской области по поручению губернатора организовал консультационные пункты для проведения консультаций по трудовым отношениям, подбору вакансий и возможности профессионального переобучения для сотрудников склада, а также открыл горячую линию для оказания помощи. На сегодняшний день в пункты обратились более 300 человек. Еще около 200 сотрудников проконсультированы по телефону горячей линии. В Москве на форуме развития малых городов и исторических поселений подведены итоги всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по всем трекам конкурсного отбора 2026 года. Среди победителей три проекта от Самарской области, которые получат федеральное финансирование в следующем году. Это сквер «Гостиная» в Нефтегорске, прибрежная территория озера Приказное в селе Утевка Нефтегорского района и парк космонавтов «Точка опоры» в селе Хворостянка. Первый зам губернатора Виталий Шабалатов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду. Он сообщил, что в текущем году к отопительному периоду готовится 2023 котельных, более 20 тысяч объектов жилищного фонда и свыше 4500 объектов социальной сферы. Общая готовность объектов приближается к 60%. Особое внимание участники совещания уделили вопросу погашения накопившейся задолженности муниципальных предприятий за газ и электроэнергию. Председатель областного правительства призвал глав муниципальных образований активнее погашать задолженность за теплоэнергетические ресурсы. А еще больше важной и свежей информации смотри в наших информационных каналах в Телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.

0: Пробки.
1: В Самаре сейчас обещанные плюс 27 градусов и ясно. По данным Яндекс погода, ночью сегодня до плюс 18 будет. Возможно, пойдет небольшой дождь. Ну а завтра днем всего до плюс 22 и без осадков. На дорогах города по-прежнему 4 балла. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. Уральская больше 10 минут движется от АЗС до Южного шоссе. Красноармейская от Галактионовской до Спортивной. На Заводском 10 минут от 22-го партсъезда до Кабельной на промышленности. А от Советской армии до Днепровской. Нововокзальная тормозит от Московского до Новосадовой. На Москве 5 минут проведешь в пробке от 4-го проезда до Революционной. И не забывай о том, что если ты хочешь быть в курсе всех событий, тогда слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера. Скачать его ты можешь по ссылке в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. И обязательно указывай в настройках регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе, то все очень даже просто. Говори своей умной колонке «Включи Радио Рекорд Самара». И вновь слушай нас, будь в курсе всего происходящего и участвуй в наших розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет, а из музыки далее будет «Обла.ком», а также «Фастбой».
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Dance лето
0: на рекорде.

слушаете главную танцевальную станцию страны. Это Рекорд. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, теперь немного хочу поговорить с вами о предстоящем большом событии от Радио Рекорд. 31 октября встречаемся с вами в Москве на VK Stadium. Состоится новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу «Пиратская станция» под названием «Рагнарёк». На этот раз нас с вами ждет настоящее погружение в мир скандинавских мифов. Будут викинги, стихии огня и льда, хаос и мощнейший мультимедийный перформанс. На одной сцене выступят сразу три зарубежных хедлайнера, а компанию им составят сильнейшие российские артисты. Это Кашин, Сейнт Райдер, Психо, Крот, Авинакс, CA2K и DJ Гвоздь. Так что, если вы любите драм-н-бейс и готовы к настоящему музыкальному апокалипсису, увидимся с вами 31 октября на VK Stadium. Это все пиратская станция «Рагнарёк», а все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru. И напоминаю, мероприятие 18+. Давайте расскажу о музыке в этом часе. Послушаем работу от Сони Фадера «Think About Us». Также появится Биби Рекса с треком New Religion.

0: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: С 13 по 16 августа приглашаем всех в Прайд. Открытые уроки, мастер-классы, обновленный зал и спецусловия на карты. Приходите почувствовать атмосферу сообщества сильных, оценить топовое оборудование и забрать выгодный абонемент. Прайд. Московское шоссе 43. Подробности 212-9909 или на pridefit.ru. Прайд. Сообщество сильных.
6: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

is a light number. Lay on the ground all day till the sun goes.

советовали, навредили такими советами, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, или у вас все... Также появится Джон Саммит, Shades of Blue.

Услышим работу от Airbox Graceland. Откроем этот час бодро с работой от Hugel Moving to the Sun Record Mix. И все это рекорд Dance Лето.

0: рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чьи же выходки вы вынуждены терпеть. Тоже работаю поваром, пишет наш слушатель. И больше всего бесит наш сменщиц. 3 дня уходит на адаптацию, не передают всю инфу, продукты тухлые. Короче, так себе они люди.
2: Слушай, но если они так поступают, поступи с ними так. Один раз оставь им после себя.
1: А вы когда превратили в шоу советов вообще?
2: А почему нет?
1: Оставь им, и что?
2: Нет, хочется вызвать какой-то резонанс, извините меня. Нагать в кастрюлю!
1: Это он кому-то там.
2: Это я, да, здесь.
1: Не обращайте внимания.
0: Вейкаперы. Утром на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

эти мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какой

0: авиакомпания. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый

0: Рекорд. Новости.
1: Украина пытается расширить географию боевых действий, втянув в конфликт Беларусь. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, подобные действия украинских властей поддерживают и в Еврокомиссии. Галузин отметил, что Москва учитывает связанные с этим риски и считает такие заявления свидетельством отсутствия заинтересованности в установлении мира в регионе. Российские банки стали чаще требовать от компаний объяснить смысл операций с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT. Также банки запрашивают информацию о контрагентах, от которых поступают такие активы. Проверки участились после принятия закона, регулирующего работу крипторынка в России. Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Его признали виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Такой же приговор вынесли его младшему брату Махиру Асаду. Смертную казнь также назначили их двоюродному брату. Он был единственным обвиняемым, который присутствовал на заседании лично. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное и единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Тебе скажут, там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, кстати, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг. Ну.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сохраняется теплая погода. Плюс 27 градусов. И ясно. По данным Яндекс Погода, ночью сегодня будет до плюс 18. Возможен небольшой дождь. Ну а завтра днем до плюс 22. Совсем не жарко. И будет малооблачно. 6 баллов на дорогах города. Сохраняются. Движение затруднено по данным сервиса Яндекс.Карты. На Москве от Гагарина до 4 проезда будешь ехать 20 минут. Из-за поломки фуры на перекрестке с Нововокзальной, Московской еще стопориться. От 22-го партсъезда 10 минут здесь проведешь, и с другой стороны от проспекта Кирова тоже минут 5-6 здесь потратишь. Красноармейская на 10 минут задержит тебя от Галактионовской до Спортивной, Новосадовая от Челюскинцев до Масленникова, и на Новосадовой и Демократической от Губанова до Димитрова тоже 10-минутка. И напомню тебе, что у нас вовсю продолжается наша летняя тема H2ушники рекорда. Здесь ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная. Все, что тебе нужно сделать в этом лайтовом розыгрыше, так просто прислать заявку. Написать «хочу пить» и обязательно указать свой номер телефона. И отправлять нужно в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте. Далее по будням несколько раз в день мы звоним в прямом эфире по заявке, которую выбираем случайным образом. И если ты взял трубку, тогда решай забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки, ты это прекрасно знаешь, и плюсуется то, что остается от предыдущих игр. Правила и информацию можешь посмотреть еще раз в наших информканалах в Телеге и в Максе. И все это для детей старше 12 лет. Ну а по музыке далее слушаем с тобой новинку от Дали и Йен Хендриксен. Ибица, Кирколоко.
0: Рекорд. Реклама.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
9: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
10: Новая Самара.
11: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медиграция» на сайте наш.рф.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Dance Radio Record.
1: Всегда слушай рекорд и будь в курсе всего происходящего в городе, стране и в мире. Ну а каждый будний день с самого утра мы заряжаем тебя энергией и позитивом. В эфире Мегаутро. Ты можешь делиться тем, на что действительно стоит обратить внимание. Все это происходит в рубрике «Засада». Играем с тобой в наши клевые игрушки с крутыми подарками. Слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, продолжаем нашу летнюю игрушку. Записываем тебя в ряды ждущих рекорда. Выигрывай фирменную рекордную артезианскую воду от бренда «Кристаль». Все подробности слушай в эфире и смотри в наших информканалах, в телеге и в Максе. Все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Самаре 7 часов вечера, и в эфире я, Наташа Марко, и это первая танцевальная. Как всегда, я принесла тебе интересные новости, и вот что говорят. Люди с высоким IQ чаще ложатся спать позже. Об этом говорит исследование. Ну, а такой вывод решили связать с большей склонностью отходить от привычных моделей поведения. Но, как мы помним, самые успешные люди тоже ничего не боятся и пробуют новое. И тебе Рекорд предлагает тоже попробовать поучаствовать в наших игрушках, в том числе и в H2ушниках Рекорда. Совсем скоро вновь разыграем несколько бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Ничего не пропускай, совсем скоро в эфире подробности. А также в этом часе разыграем билеты на домашний матч «Крыльев Советов». В это воскресенье они сыграют с махачкалинским «Динамо». Все это без возрастных ограничений. Слушай наш эфир внимательно. В каком-то из треков мы спрятали свисток арбитра. Чуть позже я тебя спрошу, в каком треке свисток прозвучал. Поставлю тебе два фрагмента, ну а тебе нужно будет выбрать верный и отправить ответ в личку нашего телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И если окажешься 40-м по счету, тогда билеты на матч «Крылья Советов» «Динамо Махачкала» достанутся именно тебе. Фан-айди обязательно на этот матч. Ничего не пропуская в этом часе, ищи свисток арбитра в наших треках и запоминай этот трек. Ну а также на главной танцевальной самая клевая танцевальная музыка. В этом часе будет «Афроджек» «Алейч». Услышим с тобой диджей Гоя и Джейсон Редула «Мичико». Армин Ван Бюрен будет и Сильвер Панда «Here in my arms».

начинаем этот час с работы от Бауса. Магнетик на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, и все это рекорд Dance Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: А мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2Oшники рекорда, где разыгрываем наши бутылочки фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Но чтобы получить приз, отправляй заявку, если этого еще не сделал, пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. Случайным образом, по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну и если мы до тебя дозвонились, тогда нужно решить забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально, как ты знаешь, 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». И уже через несколько минут мы разыграем нашу крутую рекордную воду от бренда «Кристальная». Ничего не пропускай.
0: Рекорд. Реклама.
2: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
3: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
4: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
6: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Вновь наступило время наших H2Ошников, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать для участия, так это отправить фразу «хочу пить» и указать свой номер телефона. Отправлять нужно в личку нашего телеграм-канала или же группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, главное, обязательно указывай свой номер телефона. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Еще раз напомню тебе правила. По будням несколько раз в день выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. И если мы набрали именно тебя, и ты взял трубку, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же заберешь три, остальным поделишься со следующим участником. Как ты понимаешь, вода в любом случае достается тебе, если ты возьмешь трубку. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Итак, у нас на кону, боже, целый джекпот, 12 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Вот столько у нас накопилось. Ну и сейчас заявка Александры. Номер телефона ее оканчивается на 9776. Заявка у нас сейчас выходит в игру. Соответственно, Александре мы звоним в прямом эфире, напомню. И ее задача...
2: Вы не можете совершать
1: даже
2: входящий
1: вызов. Все, отлично. Сейчас еще разочек мы попробуем совершить звонок. И я надеюсь, все у нас пройдет и со связью все будет прекрасно. Итак, повторно набираем номер телефона Александры. Напомню, что 4 последних цифры ее номера телефона 9776. Интересно,
2: но... Вы не можете совершать...
1: Да что же это такое? Что же это такое? Сейчас еще разочек, третий раз. Будем надеяться, что все у нас сейчас наконец-то получится. И Александре мы дозвонимся. Вот, вот это совершенно другое дело. Гудки пошли. Я говорю, мы, ребята, настойчивы. Привет, это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит. Ты в прямом эфире, наверное, ты нас слушаешь.
3: А я вас слушаю.
1: Ну какая ты молодец, это же отлично, когда ты слушаешь. Слышала, сколько бутылочек у нас сейчас на кону?
3: Ой, ну это я что-то прослушала.
1: Прослушала немножко, но я тебе скажу, аж целых 12 штук. Это, между прочим, в 4 раза больше, чем ты можешь забрать. Можешь забрать все 12. Или же в 4 раза меньше. 3 бутылочки заберешь, ну а остальным, собственно, поделишься со следующим участником.

0: Я все заберу.
1: Все заберешь? Все 12 бутылочек?
0: Да, я за один угадываю.
1: Ну и правильно сделаешь, конечно же. Я тебя поздравляю. Такой большой джекпот достается именно тебе. Я считаю, что закономерно, что ты забираешь. Я бы тоже так, мне кажется, поступила. Саш, ну что, я тебе желаю пить, а мы, соответственно, отвечаем на ваши заявки. Рандомным образом выбираем и, конечно же, звоним.

0: Рекорд. Новости.
1: По факту падения самолета Ан-2 в Самарской области возбудили уголовное дело. Расследование ведут по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По версии следствия, полет, в результате которого произошло крушение, был несанкционированным, а транспорт не имел государственных регистрационных знаков. Самолетом управлял 55-летний мужчина, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКРФ. Лерчик просят оправдать. Ее защита в жалобе на приговор утверждает, что состава преступления нет. Недавно Чекалину приговорили к 5 годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты, а также оштрафовали на 760 миллионов рублей. В Самарской области за 3 года почти в 1,5 раза сократился перечень компаний, которые нуждаются в работниках. В 2023 году в этот список входило 140 организаций, в 2026 году их осталось 98. Но еще больше оперативной и важной информации смотри в наших информканалах в Телеграм и в Максе. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher сделано для жизни.
13: Реклама ООО «Kärcher». УКН 104-779-606-3072. Москва.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента.
16: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Да, Радио Рекорд Самара продолжает тебя радовать, и прямо сейчас мы разыгрываем билеты на домашний матч Крыльев Советов. В это воскресенье они сыграют 16 августа в матче с махачкалинским «Динамо». Все это без возрастных ограничений. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда звучал свисток арбитра. Я тебе сейчас поставлю два фрагмента. Твоя же задача выбрать верный и отправить ответ в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если оказываешься 40-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. И, внимание, наличие фан-айди обязательно на этот матч. Но если у тебя есть уже паспорт болельщика или ты готов его оформить в ближайшее время, тогда погнали. Итак, ставлю тебе отрывки. И слушай внимательно, выбирай верный. Итак, первый

0: отправляй цифру 1 или 2 в личку телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Совсем скоро с тобой подведем итоги.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну а в Самаре уже наступил вечер и плюс 25 градусов. Полнейший штиль и ясно. Ночью сегодня, по данным Яндекс, погода будет до плюс 18. Возможен небольшой дождь, ну а завтра днем довольно бодрящую погоду. Нам обещают всего до плюс 22, зато без осадков. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Московская 10 минут движется от Панова до 4 проезда, Революционная от Печорской до Московского. На Нововокзальной 5-минутка от Московского до Новосадовой, на Уральской от АЗС до Южного шоссе и на Волжском проспекте аналогично от Маяковского до Полевой.
1: Рекорд. Реклама.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Дэнс лето
1: на рекорде.
5: Yeah!

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на домашний матч «Крыльев Советов», который пройдет в это воскресенье 16 августа на стадионе «Самара-Арена». Состоится этот матч с махачкалинским «Динамо». Все это 0+, и все просто. Несколько раз в день тебе надо отвечать, в каком из треков рекорда за текущий час звучит свисток арбитра. Ставим тебе 2 фрагмента, твоя же задача выбрать верный и отправить ответ. Если оказываешься 40-м, то билеты достаются именно тебе. И ранее я уже ставила 2 фрагмента, и надо было отправить цифру. А какую цифру, мы спросим у Алексея. Леш, привет!
2: Привет!
1: Привет! Какую цифру отправил?
2: Цифра 2, конечно.
1: Конечно же, это была цифра 2. И ты, кстати говоря, на счастье, на свое оказался 40-м. Я тебя поздравляю, тебе достается пара билетов на матч «Крылья Советов» «Динамо Махачкала». Расскажи, пожалуйста, у тебя вообще планы были на эти выходные?
2: Были, но я друзей хочу отправить.
1: Друзей хочешь отправить на матч?
2: Да.
1: Ну, ты настоящий друг, хочу я тебе сказать. Очень клево. Такой вот подгон замечательный, мне кажется. Такие билетики. Желаю тебе отличного настроения, крутого вечера. И напомню, что в наших информканалах, в Телеге и в Максе, Радио Рекорд Самара, мы тоже разыгрываем билеты. По паре приглашений задарим 4 людям в Телеге и 4 в Максе. Тебе нужно быть подписанным на наш канал и просто нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи. И, внимание, наличие фан-айди обязательно. Не забывай об этом. И разыгрываем, конечно же, билеты еще не один день.

Record Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Вы что, вы не знаете, что ли, об этом? Сейчас будете в курсе. На сцену VK Stadium выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены, слово «ветеранов» я подчеркну, до героев новой волны. Смотрите, кто это будет. Это Кашин, Saint Rider, Псинхро, Крот, Say2K, Гвоздь. 31 октября, Москва, VK Stadium, «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на Радиорекорд.ру. 18+, Тони Даркайс в этом часе и ее паре. А еще класс и Wicked Game. И Леонид Руденко нас не догонит. Также Келвин Харрис и Satisfying.

0: в мобильном приложении «Рекорда».
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
3: Моя жизнь недавно круто изменилась. В краски яркие она преобразилась. И плохого настроения теперь ноль.

0: Бессмертный граф.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы и налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть поражены на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины.

0: Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
5: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк предложил разрешить торговлю биткоином, эфириум и стейблкоином USDT на российских биржах. Квалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты без ограничений, а для остальных ведут годовой лимит до 300 тысяч рублей у одного посредника. Философ Александр Дугин предложил жестко цензурировать фильмы, в которых у главных героев нет семьи. По его мнению, любые культурные произведения, где человек показан как самостоятельный индивидуум без семейных связей, должны подвергаться цензуре ради сохранения традиционных семейных ценностей. В ночь на 13 августа россияне смогут увидеть звездопад Персеиды. Наблюдать его можно будет с полуночи до рассвета, а пик придется примерно на 5 утра. Ожидается от 1 до 2 метеоров в минуту. Лучше всего смотреть на восток, высоко над горизонтом. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
13: Условия подписки Яндекс.Плюс, Яндекс.Сети. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Компании все чаще превращают работу в казино. Вместо понятных премий сотрудники получают случайные бонусы и рейтинги. Человек не знает, получит ли бонус сегодня. Для работодателей есть дополнительный плюс. На премиях можно экономить.
2: Дополнительный? По-моему, это главное единственное. В этом вообще весь смысл. Посмотреть на азарт идиотов-работников, которые работают за сюрприз. Они, вы знаете, думают, вот-вот, но прошло уже 3 года, а бонусом только довольное лицо начальства.
3: Когда начальник сыт и доволен.
2: А особенно, если он тебе еще и руку пожмет и похвалит. Например, скажет там, молодец, холодец, умница, разумница, талант, официант. А если, представляете, высшая степень похвалы, молодец, в попке огурец. Вот вообще за такое можно и во вторую смену бесплатно отпахать.
3: У, Санечка за испуг. Ну.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет малооблачно. Сегодня ночью до плюс 18, кстати, возможно, небольшой дождь. Ну а завтра днем всего-навсего до плюс 22. И напомню тебе, что мы на Рекорде разыгрываем билеты на домашний матч Крыльев Советов, который пройдет уже в это воскресенье 16 августа с махачкалинским Динамо. Все это без возрастных ограничений, ну а правила, собственно, простые, ты их должен знать. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрячем свисток арбитра. Как только услышишь его, запоминай обязательно трек, в котором он прозвучал. Далее, чуть позже, я спрошу тебя, поставлю 2 трека, и нужно будет угадать верный. Если не помнишь, тогда угадывай. Ну а может быть, у тебя феноменальная память? Тогда просто присылай верный ответ в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если угадываешь и становишься 40-м, тогда забираешь билеты на матч «Крылья Советов» «Динамо Махачкала». Ну а еще не забывай, что в «Максе» и в «Телеге» по 4 человек получат по 2 приглашения. Тебе нужно быть обязательно подписанным на наш канал и нужно нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи. И наличие фан-айди на этот матч обязательно. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99-90.
9: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш факти на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш факти в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд». И, как всегда, по будним дням, это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы в течение ближайшего часа будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! И хотя сегодня, да и вчера, собственно, в российском информационно-политическом пространстве главная тема – это дачно-огородная, именно яблоко, мы не такие ярые огородники-садоводы, тем более, что все яблоки у нас в России, слава богу, растут на одной парламентской. Ламинской яблони. Одно упало, другие точно не хуже. И поэтому мы здесь обсуждаем не яблоки, а совершенно других фруктов. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам для экономического благополучия мало просто хорошо работать. Нужно трудиться с огоньком и креативом, считает директор Центра исследований социальной экономики. По его словам, примерно 10% россиян становятся предпринимателями, потому что у них есть внутренний мотор и желание работать лучше окружающих. При этом эксперт считает, что одной производительности недостаточно, нужно еще создавать продукты и генерировать интересные идеи.
2: Генерировать интересные идеи. Ну, а вот а какие идеи интересно генерировать охраннику? Как разгадать кроссворд? Там, как угадать слово из 8 букв? Первое О, последнее охранник, да?
1: Ну, если.
2: И, вот как вот извините, просто мне интересно, как сгенерировать интересную идею таксисту? Да, вот там, как вот. Проехать 300 метров, как 10 километров, из центра в Шереметьево через Домодедово?
1: Ну, смотрите, уважаемый эксперт, как бы, и специалист наметил два пути движения. Собственно, креатив, как бы, да, вот, и работать с огоньком. Вот такси же может работать с огоньком? Или охранник? С огоньком как?
2: А, без креатива.
1: Без креатива, без генерации каких-то идей, смыслов.
2: Новых. Это вот вы верно разделили. Потому что вы, конечно, не из тех, кто работает с огоньком.
1: Вообще нет, да? Я наоборот.
2: Вы чисто на креативе. Да, это, конечно, тоже важно, конечно, понимать. Потому что руками люди, это руками люди работают с огоньком. А такие, как вы, в офисные и на радио, это чисто генерируют креатив. И сегодня вы с огоньком тоже не собираетесь.
1: Вообще нет никакого огонька.
2: Я понимаю.
1: Полная пожарная безопасность.
2: Ну, значит, ну а в чем смысл вот этого важнейшего исторического совета, который нам дал вот этот уважаемый человек? Значит, россиянам для экономического благополучия мало просто хорошо работать, россиянам для экономического благополучия нужно трудиться с огоньком. Это, конечно, очень ценный, это очень дельный, такой прорывной, я бы сказал, совет. Я бы сказал, это прям консультация такая, да, конкретная. То есть, чтобы иметь деньги, нужно хорошо работать. Это, знаете, мысль невероятной мудрости и остроты. И главное, хорошо, что он нас вовремя предупредил. То есть сейчас все побежим работать. Ну, кроме вас, конечно, да? Вы будете креативить. Да? Кстати, я бы, на самом деле, вам реально с огоньком бы работать вообще не советовал, а то бы вы задымитесь.
1: Да, и к тому же...
2: Вот, смотрите, задымится что-то. Вот это что?
1: Не, нормально, нормально.
2: Это с огоньком?
1: Да, да. Он сказал, что одной производительности недостаточно. Как бы, то есть одной, хорошо работать мало. Как бы. Вот все, кто работал хорошо просто, как бы они вот не богатые, они нищеброды. Вот. А вот кто с огоньком, как бы, вот с креативом,
2: да,
1: что бы это не значило.
2: Я с огоньком и с креативом сказал вам, и кто это сказал? Это сказал не кто бы за. Это сказал директор Центра исследований социальной экономики, чтобы это ни было. Так вот чем, оказывается, занимается Центр исследований социальной экономики и его директор. Он занимается огоньком. Это, можно сказать, что это специалист по разжиганию огня. Ну, как бы, типа такой шашлычник, только в экономике. Да?
1: Ну, хотя у шашлычников огонь, собственно, враг их. Они как раз, сбивают его себе, тушат, что
2: угли
1: тлели.
2: А у кого огонь?
1: Ну, огонь, там, крематорий.
2: Ну, неплохо. Это очень полезная такая должность. И центр такой полезный. Кстати, почему он называется Центр исследований социальной экономики? Почему не называется Центр огонька? Или, знаете, просто так, по-новогоднему. Центр огонек.
1: По-новогоднему? Тут уже полшага до голубого огонька, так
2: о,
1: что
2: нет,
1: уже осторожнее.
2: Нет, правильно, да, просто ладно. Просто огонь. Значит, социальная, значит, в чем проблема-то? Да, вот в чем формулирует этот замечательный человек проблему? Социальная, значит, экономика, чтобы это ни значило, уперлась в отсутствие огонька. То есть, как бы, это значит, что она не горит. То есть, получается, что у нас экономика влажная, что ли?
1: Ну, какая-то такая, да, отсыревшая слегонца.
2: И люди работают без огонька. То есть, в этом смысл его совета. Работайте с огоньком. Но, в любом случае, это не так. Это не так. И это не страшно, что кто-то может там работать без огонька. Потому что вот он-то, вот директор этого исследования социальной экономики, он-то работает явно с огоньком, на себя же он не жалуется.
1: Да,
2: да, и судя по всему, кстати, судя по этому совету, это, во-первых, совет не просто огонек, это пожар. И зарплата, наверное, у него с огоньком.
1: Конечно. И знаете, почему я ему верю, как бы, абсолютно верю, как и большинство моих соотечественников. Неважно, чего он там директор, какого-то центра, да хоть и вещебазы, он директор. Директор сказал, значит, все так и есть, как бы. Значит...
2: Это мы знаем, как очень. Это мы выучили. Вы тоже, да?
1: Да, конечно.
2: Директор, значит, да, ты директор, я кто, я забыл, я Огонек. Так вот, вопрос к вам, дорогие товарищи. Мы не знаем, кем вы работаете, хотя уже про некоторых знаем лучше, чем про себя. Но не про постоянных некоторую кучку. Так вот, вопрос назрел, и вопрос это даже не от нас, а от Центра исследования социальной экономики. А ты работаешь с Огоньком? Ну, во-первых, где ты работаешь? Во-вторых, работаешь ли ты реально с огоньком?
1: И что это значит, черт побери?
2: Да, и самое главное, что это значит?
1: Или может кто-то вокруг тебя работает с огоньком?
2: Да. Ну, или может быть, ты говоришь, я не работаю с огоньком, я просто генерирую креатив.
1: Ну да, тогда я объяснись, почему ты не работаешь с огоньком.
2: Потому что генерируешь, а что ты генерируешь, в конце концов? Да, с огоньком или нет? Где работаешь? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем Хруст Шоу.
1: Алкоголики со всего мира поздравляют в соцсетях Брэда Питта. Актер снова начал пить после 7 лет трезвости. В недавнем интервью Питт рассказал, что теперь снова может выпить, но старается делать это умеренно. Во время разговора он предложил журналисту вина и заявил, что завязал с трезвостью. От алкоголя актер отказался в 2016 году после расставания с Анджелиной Джоли.
2: То есть я не понял. То есть Брэд опять начал пит?
3: Ну да.
2: Так сегодня что получается? День алкоголика, что ли?
3: Ну что сразу алкоголики? Есть... Просто пьющие люди. Тут уже новости сказали. Алкоголики. Не алкоголики, а просто умеренно, может быть, употребляющие.
2: Нет,
3: за обедом.
2: Там, чувак, там поздравляют. Это день Брэда опять пита. В смысле, что Брэд начал опять, да? То есть Брэд уже даже не пит, это про пита. Ну уже до полного бреда. То есть Брэда. И если это поздравляют, то это праздник. А прямо вот они, что я не понимаю, они прям поздравляют? Это типа как? Типа поздравляю, желаю хорошего здоровья и нажраться, да?
3: Больших... Ну, за искусство!
2: Да. Больших начинаний и чтоб наклюкаться, как свинья. Желаю тебе там, да, что там, любви и синего носа. Так что ли поздравляю?
3: Как ну, по-разному, что типа там, Брэд, добро пожаловать обратно в семью, там, да? You are welcome, bro!
2: А тогда у меня другой вопрос. Ну хорошо, они его поздравляют, это все здорово. А Брэд Питт кого-нибудь поздравляет? Вот мне вот интересно, вот он Григория Лепса уже поздравил с днем Брэда Питта. Я тут, знаете, видел видос какой-то, где-то попался просто в ленте где-то. То есть с концерта, то ли после концерта. И знаете, и на этом видосе он выглядит так, как будто у Григория Лепса день Брэда Питта уже длится 8 лет. Минимум.
3: Может, ну, грипп какой-то тяжелый, просто захворал человек.
2: А какой-то болезнь, другой день, да?
3: Какой там Лепс? Смотрите, Брэд Питт вышел на совсем другой, новый уровень. Смотрите, предложил журналисту вина. То бишь он на интервью приперся со своим пузырем. Брэд Питт пришел. Человек такой основательно подготовился.
2: Не просто начал, да, начал.
3: Там в студию, там не знаю, куда там пришел, там.
2: Да, да.
3: Вот у меня вот. Штопор есть! Журналист! Давай штопор!
2: Ну, тут грех не поздравить, конечно. Это прям, да, это большой праздник для всех. А все-таки, вот кого поздравляет Брэд Питт? Вот это
3: себя, меня... жизнь, как бы.
2: Нет, есть кто-то, кто вот прям вот там, кто еще выше по рангу.
3: Ну, там таких, наверное, таких нет. Тут у нас только в нашем шоу-бизнесе.
2: Слушайте, да и вас, Кремов, особо поздравить-то не с чем, потому что вы пить-то не начинали. По уважительной, кстати, причине.
3: А?
2: Потому что пить не кончали.
3: Ну, как так, не как Брэд Питт, конечно.
2: Нет, конечно, нет,
3: вас не как Иванушки Интернешнл, конечно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Horn. Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Ролик размещен при поддержке Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Просмотр квартир, которые россияне не могут себе позволить, может положительно влиять на настроение и самочувствие. Такими наблюдениями поделилась психолог частной практики. По ее словам, даже недоступные сейчас покупки могут запускать у мозга поиск способов получить желаемое.
2: Прошу прощения, это я не понял, это что, это психологи, значит, советуют людям пудрить мозги риэлторам и просто так ходить с моей квартиры, что ли? То есть, значит, просто так тратить время риэлторов, собственников, внушать им надежды на продажу квартиры, влиять на их там планы, а потом кидать их ради того, чтобы поднять себе настроение, это, конечно, очень неплохо. А смотрите, а если еще, например, у меня есть еще совет. Круче. А если, например, ходить смотреть квартиры, потом, например, пообещать риэлтору и собственнику, значит, купить эту квартиру там за 100 миллионов, неважно, сказать, все, точно, покупаю сегодня.

0: назначить сделку там, в нотариальной конторе, да, сгоношить собственника, риэлтора, нотариуса, а самому не прийти. И вот тут вообще ржака. Тут же настроение можно на год себе поднять.
1: Настроение и самочувствие дороже всего, как бы.
0: Да, конечно.
1: Риэлторы что? А что эти риэлторы? Как бы как-то непонятно, мутно получают деньги ни за что.
0: Да,
1: все вообще. Народ их не очень любят. Я знаю, когда вот смотрю, там что-то читаю, там какие-то там дискуссии бурные в интернетах в этих там. Там на риэлторов гонят такую, как бы, бочку.
0: А на психологов нет. Ну, конечно. А на психологов, которые дают такие, их обожают, их любят. И они такой, это у нас сейчас вот таким психологи занимаются. То есть дают советы, как поднять настроение за счет опущенного риэлтора. У меня тогда, послушайте, тогда я не за риэлторов боюсь. Я боюсь за психологов. А психологов риэлторы не побьют, потому что у риэлторов, у них и так работа, там, вот этих показов, да, там, да, всем этим бездельникам, так называемым туристам, знаете, которые просто ходят, там, смотрят и ничего не покупают. Значит, а теперь к этой группе туристов-бездельников, значит, которые просто ничего не покупают, теперь к ним еще, к этим туристам прибавятся те, кто смотрит от нечего делать. Не просто от нечего делать, а чтобы поднять себе настроение. Да, то есть к туристам еще прибавится пациент.
1: Ну, психолог. Да, действительно, люди с плохим настроением, которые на глазах становятся хорошим. Ну, при этом, знаете, вот что-то какой-то совсем бредовый совет. У меня ровно наоборот. У меня настроение, когда я вижу какое-то там что-то, что я не могу купить, там, квартиры, там, золото, бриллианты, там, долинскую квартиру, там, слонов индийских, которые покупают, там, верблюдов чернокнижных, там, за миллиарды. У меня настроение падает, потому что я не могу себе этого позволить, понимаете? Нет, у меня настроение в истории с Долиной поднялось только, когда весь этот геморрой начался, знаете, они когда вот квартиру
0: показывали.
1: Да у всех там, да.
0: Нет, это, дорогой мой, потому что вы не психолог. Вы псих.
1: Да?
0: Вы сразу начинаете нервничать. Так вы так деньги не заработаете. Вот вам до психологов расти. Чтобы заработать деньги, нужно давать какие-то советы. И советы позитивные. Ну или хотя бы просто какие-то, знаете. Вот они дали советы. Простой совет за зарплату психолога. Иди смотри бесплатные квартиры и не покупай. Если вы хотите заработать, то вот то, что вы сказали, это тоже нужно перевести в совет.
1: Так.
0: Смотри, значит, приходишь, это называется терапия, да? Есть даже, кстати, такая похожая какая-то. Приходишь в квартиру, в дорогую, ты не можешь ее себе позволить, ты взбешен. Посоветуйте просто разбить в ней хотя бы вазу.
1: Или в фикус надудонить, пока хозяин отвернулся с
0: риэлтором. Да, это же выброс такой, да, плохого. Да.
1: Можно я кому-нибудь один по свою атмосферу ее почувствую?
0: Или просто в окно с балкона напулять из этого.
1: В ауру почувствую квартиры. Выйдите, пожалуйста, из комнаты. И навалил в углу.
0: И это же, да, это, смотрите, такой выброс, как сейчас говорят, модно говорить. Знаете, это выброс, как этот гормон стресса, как он называется?
1: Стресса?
0: Это, да. Не окситоцин. Нет, на этот... Неважно, да? Выброс плохого гормона, конечно. Но, вы знаете, я все-таки... Я боюсь за психологов. Я реально боюсь, что вот после этой новости им просто, ну, наваляют злые риэлторы. И тогда психологам уже будет нужен травматолог. И у меня серьезный вопрос. Кто победит в батле психолог versus риэлтор? И по-моему, явный риэлтор. Потому что ногами. У них же ноги сильные, они много показывают. А с такими клиентами ноги же станут как...
1: Ну, а у психологов есть такой, как бы, специальный бонус — хитрость. Они просто дверь не откроют. Риэлторам.
0: А психологи...
2: Крем-хруст-шоу. Новый трек

0: Крем-хруст-шоу.
1: Философ Александр Дугин предложил ввести жесткую цензуру для фильмов, где у главного героя нет семьи. По его мнению, любые произведения, в которых человек показан сам по себе как индивидуум, должны подвергаться жесточайшей цензуре для сохранения традиционных семейных ценностей. При этом героев одиночества, при этом можно быть одиночным на бой, можно быть проблем с сохранением семьи в России, при сохранении настолько в России.
2: Я не понял. Это что, Дугин твой телефон колобок, что ли? Это что, Дугин чьё тебе фильма колобок, что ли? Колобок же это самый, что ни на есть. Как лично колобок, герой сделаешь, что мне есть. Одиночка не пассивная, а активная. Я бы сказал, это пассивная, а я одиночка. Можно все время повторять. Я бабушке ушёл, я дедушке ушёл. Я бабушке ушёл, я одиночке что ушёл. Значит, получается, что это значит главное. Значит, получается, что лапка. Он Дугин главный. Значит, я открыл лапку, что это автором фильма, там, значит, даже уголовное дело. Значит, это автором фильма, там, Дугин уголовное дело.
3: Слушайте, смотри, как я заведу уголовное дело. Значит, это не он заведу уголовное дело.

Слома,

0: Радиовышка и передатчик работает не просто так, он работает для очень важных дел. Для того, чтобы мы тут с вами поговорили разные глупости. Ваша очередь говорить, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы их уже понаписали. Кое-что из того, что вы понаписали, мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, чё там?
1: Вот тут у нас один большой человек, целый директор какого-то центра исследований социальной экономики, заявил, что мало работать для экономического благополучия просто хорошо, да, как бы выполнять свои обязанности, а нужно работать с огоньком и креативом. И мы не очень поняли, что это значит. Но если я выполняю свои обязанности, то как бы все и нормально. Все. Что такое работать с огоньком и креативом? Главное, с огоньком. Как ты это понимаешь? Работаешь ли ты с огоньком или нет? Как бы, да? Плюсы, минусы этой всей катавасии с огоньком, там, может, какие-то там, да, какие-то истории. И очень много на самом деле. Да, вот как бы есть такие люди очень осторожные. Вот пишут: у нас электрик как-то поработал с огоньком, потом пол офиса плакало из-за несохраненных данных.
0: Ну, нет, чувак, нет, тут, пожалуйста, не путай. Это не он поработал с огоньком, это огонек поработал с ним. Эти случаи мы не обсуждаем. Мы обсуждаем, вообще не, мы тебя обсуждаем, ты конкретно, неважно, кем ты работаешь, ты работаешь с огоньком, а без вот... огонька, может быть, какое-то промежуточное состояние. Вот скажите мне, Кремов, как специалист в вопросах не огонька, вот какое промежуточное состояние между огоньком и его отсутствием?
1: Ну, с дымком.
0: Вот, да, ну, с запашком.
1: А вот есть люди-энтузиасты своей работы, которые работают с огоньком, о чем нам с гордостью не сообщают? По теме. Я работаю менеджером службы доставки. Я работаю не просто с огоньком. Я работаю как ураган. Когда я на смене, фабрика ходит ходуном. А если мы с Арафатом еще на смене, то тут просто цунами.
0: С Арафатом?
1: Да.
0: Ну, Арафат сам по себе огонек, да? Там просто огонь. Вот, кстати, вам иногда что же вы чувствуете, жалеете, что нет у нас Арафата, да? Арбулба, да, Саня? А что Арафат делает?
1: Ну, просто да все, что... Да, блин, все как бы. Цунами тогда просто.
0: А нет, у него там Арафат, роль Арафата.
1: Тоже менеджер какой-то, не знаю. Там.
0: Арафат?
1: Ну, да.
0: И с ним с огоньком?
1: Ну, но если этот менеджер, то Арафат.
0: А кто это пишет? Я
1: позвоню. Это Лев пишет.
0: А что-то я не могу найти. Вроде Лев, такой простой, да, обычный наш Лев, а я найти его не могу. Ну, давайте читайте дальше.
1: Так. 15 лет, вот Никита пишет. 15 лет работаю в общепите, 7 лет официантом, 8 лет барменом. Попа, не смягчаю. Попа от тупости людей просто полыхает. Это считается за работу с огоньком?
0: А, ну, во-первых, чувак... Поздравляем тебя. Хорошая новость уже в том, что попа у тебя полыхает только от тупости. Потому что есть такие работы, когда она полыхает от...
1: Ну, это такие работы, знаете.
0: Плохие работы, плохие, откровенно. А второе, я не понял, где официант, а где... Как...
1: Он 7 лет проработал официантом, а 8 лет барменом. Как бы.
0: А попа как работала в этот момент?
1: Ну, в общем, полыхает она от тупости клиента.
0: А они ему что, в попу говорили?
1: Что? Да нет, что?
0: Ну, надо же позвонить. Ну, понятно, окей. Но это не про это мы, дорогой мой. Мы говорим про огонек твой. То есть ты хочешь сказать что? Что ты как вы его понимаете? Что он работает без...
1: Он, я его не понимаю. Он нас спрашивает. Это считается за работу с огоньком, раз попа полыхает все 15 лет?
0: Подожди. Это зависит от того, насколько попа главный инструмент твоей работы. Для официанта и для бармена, насколько я понимаю, нет. Вот я знаю, еще раз повторюсь, знаю работы, где попа — это главный инструмент. И от того, полыхает она или нет, то есть, например, полыхает, работает хорошо, даже говорят: о, там, ох!
1: Это, я надеюсь, об офисной сидячей работе?
0: Или о чем? Будем считать, да. Давайте я почитаю. Вот танцор Безбаяна, так себя называет, человек пишет: а вы в курсе, что прямо сейчас происходит солнечное затмение? Вот где огонек. Это не огонек, это его отсутствие как раз. Ну, кстати, действительно, по-моему, в 20.03,
1: да? Кстати, напишите, может быть, что-то вы видели, не видели.
0: Нет, что видели? Они видели, они видели то, что не видели, то есть солнце, если они его видели. Нет, а вы почувствовали на себе что-то затмение? А вот я вижу, что как-то вас видно стало.
1: Знаете, я тут недавно почитал, как бы такая целая такая дискуссия вот в сети вот со всяких конспирологов, что во время этого затмения там что-то остаются какие-то темные дыры, да? И на 7 секунд откажет гравитация на всей планете. Мы все взлетим в воздух.
0: Вам это не страшно.
1: Да, вы, знаете, всем.
0: С днем тех, кто отмечает день Брэда Питта, так сказать. Нет, вам не страшно. Вы сколько... Только не говорите мне, что вы никогда не теряли гравитацию минимум. Да минимум. Я видел сам, как вы на корпоративе потеряли гравитацию на 30 секунд, когда со стола падали.
1: Сложнее. Там они подсчитали, что за это время все на Земле успеет подлететь в воздух на высоту 8-этажного дома, а потом грохнуться. Вот все, что не приколочено. Не только люди. Скажем, там даже вот египетские пирамиды, они же не приколочены, они тоже взлетят. А там Александр Александрийский столб в Питере, он тоже под тяжестью собственного
0: веса стоит. Вы приколы?
1: Я нет, ну, они там советуют привязываться, там, знаете, там как-то вот но, деревьям.
0: Оно уже прошло. Все нормально.
1: Да?
0: Да, все закончилось нормально. Мы даже не заметили. В этот момент чуть-чуть взлетели. Я видел, что оторвались чуть-чуть, да?
1: Ну, все равно все законно, да.
0: Да, я сначала подумал, Кремов тебе опять... Нет, все нормально. Ну, давай, читайте вы.
1: Так. А вот, да, люди вот с опаской относятся к работе с Огоньком. Вот Евгений Юрьевич пишет. Ага, сейчас. Работай с Огоньком и сгори на работе нафиг.
0: В этом смысле. А ты работаешь с огнетушителем. Ну, вообще, конечно, он прав. Хватит нам, дайте, и без Огонька горим, когда работаем, да? Да. Так сказать, еще этот Огонек. И вот левица пишет. Я работаю с Огоньком. Я вызываю горение ануса у тех, кого проверяю. Обожаю свою работу. А что это за работа, которая вызывает горение?
1: Ну, тут ключевое слово «проверяет». У нас в стране все проверяльщики, чего угодно. Налоговая просто, инспекция.
0: Кого проверяют, этого горит?
1: Ну, согласитесь, бухгалтерская проверка.
0: И, конечно, они обожают свою работу, а мы свои анусы. Но они говорят... Кстати, у вас как анус?
1: Ну, слава богу, я такой хорошо устроился, что не знаю, как у вас, у меня мало проверяющих.
0: Да, то есть ничего не горит?
1: Нет, нормально, прохлад.
0: Я тоже,
1: приятно прохладиться.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Новосибирске повторилась красноярская аномалия с бензином. По сообщениям очевидцев, перед приездом Владимира Путина цены на топливо на некоторых АЗС опустились примерно на 20 рублей. А отъезд президента совпал с их обратным ростом. В соцсетях также отмечают, что небольшая часть заправок в последние дни столкнулась с техническими проблемами с демонстрацией на табло актуальных цен.
2: Повторилась аномалия с бензином? А почему они это называют аномалией? Какая же это аномалия? Это называется эффект. Эффект гостеприимства.
3: А может быть, действительно аномалия. Знаете, вот такая вот так непонятно. Ученые в затруднении. Вот почему так происходит?
2: Нет,
3: найти причинно-следственную связь.
2: Это не аномалия. Потому что аномалия, это собственно, что? Это отклонение от нормы. Да? А, это как раз норма. Путин приехал, высокие цены уехали. Да, и почему они говорят, совпал? Что ж совпало? Они думают, что это совпадение? Не думаю. Здесь не исключено какая-то неизвестная нам закономерность. Может быть, да, какая-то тайная, неведомая нам причинно-следственная связь.
3: Неявная какая-то.
2: Да, какая-то непонятная. Но, еще раз, конечно, это никакое не совпадение, никакая не аномалия. Аномалия — это то, что выбивается из нормы. А нам как раз нужно вот это сделать нормой. То есть, чтобы цены всегда были низкие, чтобы они всегда падали, нужно только одно, чтобы Путин не уезжал. Но поскольку он не может этого сделать, да?
3: Туда нужно, потом сюда,
2: да,
3: нужно.
2: Ну, нужно куда-то ездить. Значит, нужно что? Нужно пустить слух по городу, да, вот куда он приехал, что Путин остался. И, может быть, ну, для имитации какой-нибудь кортеж, чтобы ездил. Ну и в окне, чтобы облик какой-то Путина повесить, да? Что типа там, что он здесь, в окне. И так во всех городах сделать.
3: А даже не нужно ничего вешать, не нужно никакого кортежа. Как бы, то есть Путин остался. Как бы, ходи, оглядывайся, да?
2: Вот, ну, вот конечно, да. Вот
3: просто может, остался, а может и нет. А вдруг остался?
2: Остался.
3: Да, вот так просто.
2: И цены всегда будут на 20 рублей ниже, а в некоторых городах и вообще бесплатно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Некоторые российские миллионеры начали заключать относящиеся к запрещенному в России и признанному экстремистским движению ЛГБТ однополые браки ради греческого ВНЖ. Как пишут журналисты, такая схема позволяет делить расходы на золотую визу. Один партнер покупает недвижимость, а второй получает вид на жительство, как супруг. В итоге каждый тратит около 125 тысяч евро вместо 250.
2: Греческое ВНЖ? Одолбить! Его однополый партнер тоже будет в рамках имитации однополого брака?
3: Ну, это же Греция.
2: Не, понимаете, греческая виза — это хорошо. А если у них потребуют доказать, что они реально партнеры? Продемонстрировать, так сказать, партнерство в действии. Они что, друг друга за визу отпартнерят?
3: О, я такое в кино видел, в американском. Комедия такая, знаете, там про то, что двое пожарных, суровых парней, заключили, ну, фальшивую. Им нужно для чего-то, я не помню, там, чем запутка, нужно было срочно, как бы. И их проверяли. К ним в дом приходил инспектор специально. Видите ли вы совместное хозяйство?
2: Пожарный?
3: Нет,
2: инспектор.
3: Инспектор, ну, не знаю,
2: от власти. Разливать.
3: Нет, что, вместе ли вы живете, там, то все там.
2: Вот и я говорю, пожарные вот жгут. Нет, просто если как. То есть, значит, позволяет делить расходы на золотую визу. Нет, виза-то золотая, а зад-то не резиновый. Или теперь у них что? Я не знаю, теперь золотую визу, чтобы получить у этих ребят, я даже не знаю, как их назвать. Да, это, так сказать, это, чтобы золотую визу получить, это зад должен быть железный, понимаете?
3: Одно тут радует в этой новости. Одно, что некоторые российские миллионеры, то есть не все, большинство как бы остаются в рамках, как бы, некоторые.
2: Не знаю, меня это смущает. Некоторые.
3: А поименно их нельзя, как бы, не этих некоторых?
2: Вот это самое главное, потому что кто это такие, которые получают эту визу. Скажите, как она называется? Это виза типа автомобильная, заднеприводная, да, называется?
3: Я не знаю, как там называется.
2: Кто?
3: И знать не хочу.
2: Как называется? Это еще было сказано, схема. Да, там, что, там, некоторые российские миллионеры стали заключать, значит, эти браки. Значит, как пишут журналисты, такая схема позволяет делить расходы на золотую визу. Как называется это гомосхема? Что это такое? И главное, у меня другой вопрос. А где она заканчивается? Ну, окей, ладно, там, значит, схема, значит, позволяет делить расходы на золотую визу. Там один партнер там покупает недвижимость, да, было сказано, в другой получает ВНЖ, как супруг. Окей, а дальше? А если один из партнеров, скажем так, этих вот войдет во вкус и не захочет прерывать схему?
3: А да, ватсон к трубочке пристрастился.
2: Да, да, а стоп-слово уже не скажешь. А что ты сделаешь, когда он это... Да, в полицию не пойдешь, все законно.
3: Да, там вообще Греция, жара, это все, знаете, это все как навалится.
2: Где заканчивается эта схема у некоторых российских миллионеров? И кто, да, реально, кто это? Фамилии нам не говорят, этих, да?
3: Ну, хотя бы имена там. Сережа, Стас, Виталик, там, ну, как-то что? Ну, хотя бы по именам там.
2: Ну, это не то, чтобы нам много чего.
3: Нет, хотя бы будем...
2: Хотя бы, да, имена этих псевдогомосеков. Кто это? Это не наш шоу-бизнес. Хотя нет, нашим и некоторым притворяться бы не надо. Золотую визу просто... дали бы, не глядя.
3: Голубую визу.
2: Просто, да, да, да. Просто когда вы увидели бы перья, торчащие из лосин, тут ничего не надо.
3: На тебе туда в лосиную визу.
2: Прямо туда.
3: Прямо туда, в копилку.
2: То есть у нас даже уже и такие схемы есть. То есть у нас мутят там темы, там даже вот на этом. У нас каких только схем нет. Каких только разводов, да? То есть теперь, значит, еще и гомомошенники появились, что ли? Или что? Это не те, кто, кстати, на бабушках сделал миллионы.
3: А возможно, да.
2: А, да, это так
3: сказать. Заработали, и вот... А,
2: сначала прикидывались полковниками, теперь эти... Слушайте, куда мы катимся? Реально, я это слышу. Это, ну... Я поверить не могу. То есть, значит, заключают запрещенные у нас однополые браки ради визы. То есть, визу уже настолько им сложно получить, что они за визу, эту визу готовы обменять на задницу?
3: Слушайте, ну я вот совершенно не разбираюсь в этой самой греческом, как бы, юриспруденции. Ну, это же просто как бы брачная виза. А нельзя получить, женившись на женщине, эту золотую визу? Или это слишком просто, слишком неинтересно?
2: Это же... То есть, а какая тогда это Европа? Нет, это тест на европейца! А что? Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России могут запустить беспилотные автобусы. Экспериментальный транспорт планируют протестировать в Москве, Петербурге, Подмосковье, Татарстане и на Дальнем Востоке. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, беспилотный транспорт уже появляется в российских городах. В Москве и Петербурге работают автономные трамваи.
2: Трамваи автономные, автобусы беспилотные? А почему автобусы беспилотные, трамваи автономные?
3: Ну, просто пока еще плаваем в терминах. Схема новая, как бы дело такое непонятное.
2: Нет, просто автономные мне совсем не нравятся. Какая-то анархия совсем. Хотя бы, да.
3: А беспилотные что?
2: А вот это действительно, объясни мне, а что такое беспилотные автобусы? То есть, я надеюсь, там только пилота не будет. Надеюсь, летать-то они не будут, типа автобусы БПЛА.
3: Нет, а нормально будут беспилотные.
2: Я просто беспилотные в смысле, а беспилотные в смысле безводительные. Да?
3: И автономные трамваи тоже безводительные.
2: Окей.
3: Но это трамваи, поэтому они автономные, а не автобусы, которые беспилотные.
2: Да,
3: понимать нужно разницу.
2: Да, это понимать надо. А как это беспилотные автобусы? Как это автобус без пилота? А кто будет отвечать, когда он в кого-нибудь впилится, и у тебя голова по салону отлетит? Потому что в обычном автобусе за это отвечал водитель, он же пилот. Или вот здесь-то вот мы наконец-то и сможем ощутить все прелести беспилотного автобуса. Кто виноват? А водителя нет. У нас беспилотник забыл.
3: Бездушная машина, да? Что с нее возьмешь?
2: Она беспилотная ответственность называется. Кстати, вот такой чисто технический вопрос. А если врежутся друг друга два беспилотных автобуса? Кто из них виноват?
3: Ну, это битва машин уже будет.
2: Это технологический проблем.
3: Людям нужно отойти в сторонку, запастись попкорном и наблюдать, что будет дальше. Потому что это уже невозможно решить.
2: Надо выйти из автобуса. А из автобуса можно и не выйти уже. А вы на чьей стороне будете?
3: На стороне своего автобуса.
2: Да. Слушайте, скажите мне, вы поедете на беспилотном автобусе?
3: Да не поеду, и меня совершенно напугало, то есть история, вроде бы я живу в этом городе, я езжу на трамваях, да, практически каждый рабочий день на работу и с работы. Где у нас беспилотные или, бог с ним, автономные трамваи? Где? Я всеми... Вот нету, я не видел таких. Я трамвайный какой-то такой...
2: Подождите секундочку.
3: Юзер такой.
2: А вы когда последний раз ездили на трамвай?
3: Да сегодня.
2: А вы уверены, что там не было пилота?
3: Конечно, уверен, что он там был, потому что я его видел.
2: Когда... А может, это был не пилот? Может, это была трамвайная стюардесса?
3: Нет, сидела за штурвалом, это была тетя с короткой стрижкой. И вы знаете, что точно, что настоящее, что она человек? У нее здоровенная татуировка скорпиона на шее. Почему такие люди у этого с трамвая? То есть такая здоровущая.
2: Ну а что, ей мешает? Что, она мешает голову повернуть настолько здоровая? Что, голова не вращалась? Ну, нет, ну вам просто не... Может, они где-то есть, просто нас об этом не предупреждают. Потому что я вот, честно, я пока не готов. Я пока что, я беспилотному транспорту, мягко говоря, доверяю не очень.
3: А ну его в баню.
2: Вообще, и честно скажу так, из всех видов беспилотного транспорта я максимум готов поездить на беспилотном лифте. Все.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свою обувь с замшевой подошвой для плавных поворотов. С добавлением лайкры, который обеспечивает свободу движений. Собрался уходить. Но нет, господин Кремов, куда? 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, знаете, хочу прочитать сообщение, от которого мне стало немножко грустненько и неприятненько. То есть человек выступает с критикой к нам. Наш постоянный слушатель, кстати, из-за границы откуда-то. Он... А +3 у него начинается телефон. Чувак без ника. Он в самом начале передачи написал нам. Чую, будут сплошные пенисы. Так что даже включать не буду. Поужинаю с супругой спокойно. И вот передача подходит к своему концу, как бы, да? Хоть один пенис был у нас сегодня? Хоть один, я вас спрашиваю.
0: Два.
1: Не было?
0: Нет, два.
1: Ну, за эфиром, это вот внутри никто...
0: А вот... Не, я не знаю, как... Не знаю, как насчет вас, но один у меня точно.
1: Ну, это во, такие вот во всех, как бы, передачах но... есть. А так, мы что такое обсуждали там? Там ну, нет.
0: Уже, а что вы, кому вы говорите? Он же ужинает.
1: Да, кстати, да. Наш супруга слушает.
0: И в любом случае, он оказался прав. В конце это слово пускай в конце, но прозвучало 8 раз. Можете еще...
1: Ну вот где вот пенисы были?
0: Знаете, а он уже... Вот это и есть подстава. Человек приводит пенисов. Нет, никак. А как без них? Я не могу понять. Как вообще без них жить-то?
1: Нет, ну жить это одно, а вести эфир... вот.
0: Вести эфир без пениса?
1: Нет, на радиодаче, в эфире.
0: На радиодаче, если пенис... Нет, подожди секундочку. А это серьезный вопрос.
1: Я имею в виду.
0: Есть ли пенис на радиодаче?
1: Ну, на радиодаче, я думаю, 1-2 точно есть.
0: Вот, даже там.
1: В помещении радиодачи.
0: Даже на радиодаче. Хотя как, зачем он на даче? Там грядки.
1: Ну, а в контенте, в эфире, вот я не думаю, что...
0: А, она там на радио, там Маша, Мария.
1: Ну, это и пенис. Нет же там таких.
0: Ну, давайте, читайте.
1: По поводу работы с Огоньком. Вот люди, в общем, наши слушатели отказываются работать с Огоньком и перекладывают ответственность на других. Вот смотрите. Вот в области стриптиза важно работать с Огоньком. Вот, мол, сам человек явно...
0: Что еще раз?
1: В области стриптиза важно работать с Огоньком. И все, больше нигде.
0: Да нет, а пожарному?
1: Вот другой, они против Огонька работают.
0: Нет, ну только они работают с Огоньком.
1: Чтобы... Когда, вот, например, горит стрип-клуб.
0: Нет, это как просто, понимаете, в русском языке позволяет и против, и с. Против это, чтобы его потушить, да. А с... Вы, ты с чем работаешь? С какой проблемой? С Огоньком. Так, ну... Так, ну, надеюсь, что там без пенсии. Так, а вот... А вот нужно такое сообщение читать про...
1: Такое про... Нет, не надо.
0: А вот такое.
1: А про...
0: А вот это. Да, а вот смотрите, а вот такое. Нет, тут уже читать-то такое странно. Так, ну хорошо, ладно, почитаю я вот такое. Давайте что-нибудь какое-нибудь вот про голосовое хотя бы. Что-то никого не делали сейчас. Так, вот знаете, кто это? Джейсон. Что, обычный наш?
2: Крем-хруст, мое почтение. Я вот работаю в доставке на Hyundai Solaris. И вы не представляете, сколько огоньков в работе каждый день. То АБС-ка загорится, то ошибка стабилизации. А мы Вайка, он сейчас закончился, показывает мне огонек. Огоньков в работе хватает.
0: Чувак, это ты не с огоньком, это ты с огоньками работаешь. Это совсем другое. Но явно работает без огонька. Да, но с огоньками.
1: Сейчас без омывайки.
0: Кстати, мы, да, и с омывайкой. Кстати, мы тоже работаем. Смотрите, сколько у меня огоньков. Вы, кстати, нет. А у меня, смотрите, сколько огоньков,
1: ну,
0: нет, на пульте.
1: У меня есть, у меня вот фонарик в телефоне есть.
0: А кстати, я вот Сергей хотел спросить, а зачем он? Как он вам помогает в работе?
1: Ну, я когда грибы собираю.
0: А я просто вижу, вы все время на что-то светите. Маленький, ну, там совсем, ну, на что-то маленькое.
1: Контролирую процесс. Это я на вас, когда до вас.
0: Под контролем все, да? Ну, давайте, так, давайте последнее.
1: Да, ну вот... Работать с огоньком, работая с огоньком, можно навлечь на себя излишнее внимание. И с этим я согласен. Это главное, что вот как бы...
0: Да, лучше, особенно когда муть, особенно когда схема, или вот такое, лучше работать без огонька. Ну или, по крайней мере, заканчивать точно. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: Ох, на вас тоже тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

27 июня. И нет, друзья, я не сошел с ума. Именно 27 числа, 27 июня, вся Россия отметила День молодежи. А сегодня, 12 августа, к нам подтянулся и весь мир. Потому что сегодня мировой день молодежи, с чем я вас, собственно говоря, и поздравляю.

самый саунд, которым мы делимся с вами здесь, на радио вечеринки Рекорд Пати. Да, все остальные за нами подтянутся обязательно, как вы понимаете. В ближайшие 120 минут, друзья, мы раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик на протяжении 2 часов. Ну и, конечно же, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, или если вы находитесь за городом, то можете устроить рекордный open air. Да-да, вот так легко и так непринужденно. Итак, прямо сейчас, друзья, Рекорд Пати, радио вечеринка. Начинаем наполнять импровизированные танцполы здесь и сейчас. Погнали!

0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. Olvi-azs.ru.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: ЭВ.

чтобы они всегда были под рукой. Ну и, конечно, ищите интернет-радиостанцию Party 24 на 7, ведь она является неким продолжением нашей радиовечеринки, как минимум по музыкальному формату-то уж точно. А прямо сейчас еще 90 минут.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социальный строй». Проект «Медикация» на сайте наш.ком.рф.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. В одном масштабном мультимедийном перформансе на сцену VK Stadium выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных, наших, российских артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Psychrock, Крот, Avinax, C2K и Гвоздь. И все это 31 октября в Москве. VK Stadium. Встречаемся на пиратской станции «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: fit.ru.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
2: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Реклама в «Самаре» 212-99-90.

перевоплощусь в музыкального обозревателя и расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. В общем, выбор за вами, друзья. А прямо сейчас давайте потанцуем вместе. Еще 30 минут здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

шоу вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Виолетта Юшкина с шоу Рекорд Пати, итоговым субботним. Мои шоу Рекорд Пати, Рекорд Саур Пати. Также у нас есть Женя Балдин, тоже персоналия, знаете ли. Плюс ко всему, у него есть сразу два шоу, сразу «Русский час» и «Колбасный цех». И новое шоу «Час резидента» в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Ну так, чтобы вы запомнили уже 100%. И забежали уже, если еще не забежали. И подписались, если еще не подписались. Короче, спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Спасибо огромное, семья. Что же касается дальнейшего продолжения нашего эфира, то через несколько минут я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос! Зовут меня Team Vox, и власти мне даны. Я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Team Vox, поболтаем, собственно говоря, и какой-то диалог у нас с вами, может быть, завяжется, надеюсь. Ну и, собственно говоря, вот и они, те самые треки, ради которых мы сегодня и собрались. Стартуем Рекорд Лав Шоу вместе с композицией от 31 июля с протокола Recordings. Это Ники Ромеро и Форс, так называется Follow You. При всем при том, композиция уже успела засветиться еще до официального релиза. Ромеро показывал ее как айдишку на ультре в Майами в 2026 году. В итоге ожидание закончилось 31 числа, и трек получил официальный релиз в прогрессив хаус направлении. Прямо сейчас, в самом начале Рекорд Клаб Шоу, Ники Ромеро, Follow You.

0: Кани Хауса. И сегодня у нас она с релизом 24 июля с лейблом Mason и треком Dollar Money. Клубный ритм сочетается с необычными вокальными идеями и нестандартным саунд-дизайном. В Dollar Money нет попытки гнаться за трендами. Наоборот, здесь трек остается узнаваемым благодаря фирменному стилю канадской продюсерки, который давно стал ее визитной карточкой. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Blondish, Dollar Money.
1: Рекорд Клаб, Тим В.

Так, а кто это у нас тут? Ну, во-первых, это Рекорд Клаб Шоу, чтобы вы не забыли, что вы слушаете. А во-вторых, друзья, это релиз от 31 июля с лейбла House You, Agua, Singas, Anthony Clameron и Dakuna. Работа их совместно называется Anymore. Ребята продолжают работать вместе, ведь Anymore — это еще одна очередная их совместная работа в этом году после What You Do. К релизу подключился Dakuna, а сам трек вышел на House You с классическим для проекта стилем. Agua, Singas, Anthony Clameron, Dakuna, Anymore.

и Амира Элдин. 31 июля на лейбле «Ультра» релиз вошел в актуальные подборки новых треков этой недели Битпорта. Потом BBC также начали добавлять его в ротацию. Например, «The Listening Room» от Energy 92 опоставил CE выпуска 25 июля еще до официальной даты релиза. Дабс здесь работают вместе с Амира Элдин. Вокальная версия заметно отличается от привычного для дуэта фестивального материала и делает трек более песенным, что ли. CE появился в числе заметных идей релизов в конце июля и быстро пошел по радиоротациям. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, тому подтверждение. Дабс, Амира Элдин, Say Yeah.

Австралийские австралийцы или нет? Австралийские американцы. Ну, короче, Odmob и Omnom снова объединились над проектом Hyperbeam. Релиз лейбла Insomniac 24 июля. И после успешных совместных релизов дуэт продолжает делать ставку на тяжелый бас, минималистичный грув и мейнстейджевый саунд. Take You There почти год звучал в сетах проекта, а официальный релиз закрепил статус одного из самых ожидаемых бейс-хаус треков этого лета. По саппортам, в свою очередь, отметили здесь Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс и прошлогодний президент, как бы это ни звучало, в Сан-Бернандине, но в СВС-центре в США. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Odmob, Omnom, Hyperbeam. Take you there. Record Club.

Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Dub Dogs. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд Дэн.

Пацаны, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального танцевального контента, свежие записи резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, конечно же, тоже есть. Также есть новое шоу Рекорд Клаб Шоу Рекорд Релиз. И этот новый эпизод тоже совсем скоро мы зальем туда. Поэтому как только вы увидите, что мы выложили в интернеты новый эпизод Рекорд Клаб Шоу сегодняшний, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте с самого начала до самого конца. Ведь этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Кстати, у меня в телеграм-канале TeamVox треки из сегодняшнего эпизода можно еще и обсудить. Так что welcome, что называется. Далее по расписанию: сегодня среда, значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. А вот кто это будет, узнаете через несколько минут. Меня же в свою очередь зовут TeamVox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас крутейший хаус-вайб от проекта Sultan and Shepherd.
3: I put a seashell in my ear and it all comes back. The yellow sun, the Mediterranean.

put a seashell in my ear.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас крутейший хаус-вайб от проекта Sultan & Shepard.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас House Vibe от проекта Sultan & Shepard.

максимально эксклюзивная музыка на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас моднейший хаус-вайб от проекта Sultan & Shepard.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

Garrix in the mix.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: It's Martin Garrix, and that's a wrap for this mix. Keep in touch on all my usual social media, and don't forget to follow my label Stamped Records as well, where we've got so much exciting music being released. We're done for now. Thanks for listening, and I'll see you very soon.
0: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.